0: вкладывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Gym Class Heroes на вокале, между прочим, вокалист группы Fall Out Boy Патрик Стамп в этой композиции. Кто у нас сегодня будет на вокале, в это факте сейчас узнаем.
0: Вот факт на радио Максимум.
1: Поговорю, что этого человека зовут Иван. Иван, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Иван очень хорошо звучит, надо сказать, довольно звонко. И у него, пишет он, уже третья машина, и она без рамки.
1: Вау.
3: Хочется спросить, Иван, эти все машины ты меняешь почему?
2: А потому что в силу возраста я вас уже очень давно слушаю.
1: Так.
3: То есть как перчатки практически все равно. Сколько у тебя в среднем одна машина живет?
2: Ну, последняя прожила 7 лет. До этого старался каждые 3-5 менять.
3: Жирно жили раньше, кстати, я вот помню эти времена.
1: Не, я не могу понять, почему Иван меняет уже третью машину, а у меня до сих пор еще нет ни одной.
3: Да, это вообще беспредел абсолютнейший. А ты бы вот, Чак, если у тебя была машина, долго бы на одной и той же катался?
1: Да я думаю, всю жизнь. Я такой, я же...
3: Как мистер Бин.
1: Я однолюб. Я автолюбитель.
3: Маленькая, уютная машина.
1: Причем я взял себе точно такую же, как у мистера Бина была. Или вот сосед его, который трехколесный, помнишь, там все время унижал его. Который такой.
3: Его все унижали.
1: Трицикл. Ладно, ребята, давайте играть в это факт. У нас 3 факта, 2 настоящих, 1 придуманный. Тебе, Иван, нужно догадаться, какой факт мы придумали сегодня.
3: Сегодня мы играем в честь Дня бабочек. Все-таки лето на дворе. Как-то
1: бабочки
3: навеяло.
1: Летают. Бабочки летают, бабочки.
3: Я сейчас тебе назову 3 наименования этого прекрасного существа. Никакого-то вида бабочек не существует.
1: Кошмар. Я ни одного, кстати, не знаю названия бабочки, кроме лимонницы.
3: Готовься, я тебе
1: погнали,
3: так скажу.
1: Погнали, Ваня, готов? Погнали.
2: Погнали.
3: Итак, в этом мире существует пестокрыльница изменчивая. Молчать?
1: Я ничего не говорю.
3: Червонец огненный. И соточка карманная.
1: О, то есть ты пошел по этому пути, по меркантильному, я правильно понимаю?
3: Это не я, сама природа подсказала мне.
1: Итак, еще раз.
3: Пестокрыльница изменчивая.
1: Изменчивая.
3: Червонец огненный.
1: И?
3: Соточка карманная.
1: Так, ну что, Вань, давай думать. Что не бабочка из этого?
2: Ну, однозначно, как бы, первое очень похоже на название бабочек.
1: Так.
2: Червонец карманная. Ну, у нормального человека должен быть червонец карман.
3: Да. Огненный.
2: Но он, как правило, улетает,
3: нет,
2: поэтому...
3: Нет, червонец огненный.
1: Червонец огненный.
3: Соточка карманная.
2: Огненный, тем более. А вот соточка...

0: что карманная, я думаю, что такой бабочки не существует.
1: Ну, как было бы красиво. А да. Что у вас?
2: Носишь ее с собой.
1: На черный день.
0: Соточка карманная должна быть с собой, а не улетать, как бабочка.
1: Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа, а теперь узнаем правду.
2: Пестокрыльница изменчивая. Бабочка предпочитает ландшафты с большим количеством цветущих растений. В равнинной части она встречается на лугах, окраинах редколесья, вдоль водоемов. В горной местности на высотах до 1300 метров
1: так.
2: Над уровнем моря.
1: Еще больше информации.
2: Червонец огненный или многоглазка огненная. Дневная бабочка, ну кто же виноват, из семейства голубянок. А вот соточка карманная, это подвид бабочек, выдуманный Шуманским при жизни когда-то.
1: Это что же получается? Ванечка выиграла рамочку.
2: О, красиво.
1: Ребят, поздравляем Ивана с победой в игре What the Fuck. Он получает рамку для автомобильного номера для своего третьего по счету автомобиля. Молодец, красавчик, лучший. Все это благодаря бабочкам, о которых он ни черта не знал до этого самого момента. Финальный вопрос.
0: Спасибо большое.
2: Во-первых, и тебе спасибо за игру.
1: Лучший,
2: и вопрос
1: лучший.
2: Такой, сколько еще машин у тебя будет впереди?
0: Максимум!
1: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Но Khan the Great Divide, целых 5 минут и 9 секунд длилась эта песня. Это целая вещь. За это время можно было задать 100 тысяч миллионов автовопросов.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
2: Все кричали «не доеду». Так говорит россиянин, который добрался в ОАЭ? На ВАЗе 2107.
1: Дубайск.
2: Да, причем в кармане у него было 36 тысяч рублей всего-навсего.
1: Ничего себе.
2: Почитайте статью.
1: А как он доехал на машине до ОАЭ за 36 тысяч рублей, если ему на бензин нужно много?
2: Статья есть, он
1: там,
2: пишет.
1: Там все описывается.
2: Да-да-да, статья, посмотрите, да, Автоньюз.
1: Молодец, какой.
2: Но у нас вопрос другой. Коротко, будьте добры, самая дальнобойная поездка. Давайте город старта и город финиша.
1: Давай, самая дальнобойная поездка за 36 тысяч рублей. Должны быть у нас ограничения, пишите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Daughtry, it's not over.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Ну что, друзья, куда вам удалось уехать на машине за 36 тысяч рублей? Пишите.
3: Ну, вообще, самая дальнобойная ваша поездка. Пишет нам Илья. У него был Донбай, Москва за 22 часа. Набрался сил после покатушек на Донбай.
2: Красавчик лучший.
3: Санкт-Петербург, Магадан. 11 дней неспешной езды. Помогал товарищу перегнать машину.
2: Юрикин. Настоящий друг.
3: Да, это мощно. Ну, это... Ты же знаешь, как человек машины перегоняют далеко?
2: Я, слава богу, нет.
3: Просто покупают услугу перевозки.
2: Ага, специально какой-то дальнобой. Незнакомый дядька
3: везет. Да. Но когда хочешь сэкономить, то начинается 11-дневные поездки уже, соответственно.
2: Балашиха, она же Балашиха, Алахадзы, они же Алахадзы, в ливень через перевал. Пишет нам Василий. Я так, на всякий случай, чтобы никого не обидеть.
3: Ялта, Адыгея,

0: Нет, а подождите, а что, чихуашки только в Адыгее?
1: Сугубо. Это специальный сорт, адыгейская чихуашка. Ради чихуашки мы знаем, Игорь готов на все.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

все это максимум. Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Шоу!

0: Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
1: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. УГР 102-54-05-62-44-30.
4: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
6: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
7: Чистый газ, когда все помыто.
6: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
5: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Вот оно, утреннее шоу на Радио Максимум.
1: Здорово!
0: По пятницам оно немножечко другое, согласись, Шиманский, не такое, как, например, понедельник, вторник.
1: Да нет, уже радостное ощущение. Проснулся и уже радость.
0: Да, проснулся, я с тобой полностью согласен. Проснулся уже счастье. Плюс 16, хорошо, солнце светит.

0: Да вообще отлично. Днем плюс 21. Да супер, круто. Кайф.
1: Зупа-пупа, собственно говоря. К теме хочу перейти как можно быстрее.
0: Давай,
1: переходи. Она сегодня базируется на новости небольшой. О том, как в Великобритании чиновники играли в компьютерную игру GTA,
0: так,
1: чтобы понять жизнь людей.
0: Ничего себе.
1: Да, приходится выбрали. Иногда надевать одежду простолюдина и выходить на рыночную площадь.
0: Хорошо, что это был не какой-нибудь Souls-like, типа Elden Ring.
1: Эксперимент был проведен правительственной лабораторией Великобритании. Они занимаются тестированием новых подходов к разработке государственной политики.
0: Боже мой, какой фигней занимаются люди, которые стоят у власти иногда.
1: Иногда бывает, да, но тем не менее.
0: Но знаешь, сегодня не об этом.
1: Глобально вообще чужие жизни удивляют.

0: Курс в университете выбрала для изучения шумерский язык, заявляя, что он ей очень нужен для одного дельца.
1: Да ну нафиг.
0: Ваш сосед убеждает вас, что заработал целое состояние на разведении комаров.
1: Ага.
0: Может быть, ваш коллега каждый день обедает баночкой сюрстрёмины.
1: Что за хинею несёт шуманский? Спросим. Это примеры. Но я уверен, что у вас в жизни гораздо более интересные ситуации были, которые связаны были с людьми, чью жизнь вы не понимаете.
0: Так и есть. Давайте в теме без понятия вы будете рассказывать, как вы абсолютно не понимали какую-то сторону жизни знакомых вам людей.
1: Вы не вкуриваете, вы не всасываете от слова совсем.
0: Не врубаетесь.
1: Не врубаетесь, вы не шарите. 8926-007-137. Напишите нам в мессенджеры или, например, прокомментируйте в группе Радио Максим ВКонтакте. Чтобы лучше всасывалось, да? Давайте проживем жизнью прекрасных групп, которые сегодня будут с нами. В этом часе Nickelback и Metallica, No Doubt и Red Hot Chili Peppers, ZZ Top, 30 Seconds to Mars. Клуб уже практически караулит. Группа Smash Mouth и еще одни веселые ребята с песней про 1985 год. Bowling for Soup.

0: Шуманский.
1: Так сладострастно это произнес. Бэйби.
2: Бэйби.
1: Бэйби.
2: Бэйби, вы пишете нам или нет?
1: Бэйби, напишите нам, пожалуйста, я вас молю. Как вы абсолютно не понимали какую-то сторону жизни знакомых вам людей.
2: Наташа не понимает абсолютно людей, которые гладят все подряд. В смысле утюгом. До постельного белья и полотенец. Зачем? Ну, максимум рубашку или блузку. Остальное и так норм. Рок-н-ролл же, в конце концов.
1: Ну, вообще, конечно. Не, ну, с одной стороны, да, гладить нужно. Да? Вот, прям у меня жена все футболки погладила. Я теперь в глажных хожу. Но гладить постельное белье... Гладить, что там еще она говорила? Гладить?
2: Полотенце.
1: Полотенце гладить, дофига гладить.
2: Ну, поговаривать, что
1: полотенце
2: это...
1: сложило, оно как бы и влажное,
2: что считай. Вроде как это немножко дезинфекция, но это же какая должна быть температура, чтобы там дезинфекция
1: Нет,
2: была.
1: Смотри, влажное должно быть то, что видят все остальные люди, да, например, какие-то внешние, ну, понимаешь, да?
2: Да.
1: Дома, в принципе, можно и в мятом ходить, ну, согласись.
2: Да есть такое, тема. А еще же есть мятые дизайны, они изначально предполагаются такие.
1: Мятый дизайн, вот Алексей пишет тоже, да? Добришь утречко, дарители муз утра и настроение.
2: Привет.
1: Муз утра. Пришел в гости я к друзьям, дизайнерам. Друзья, дизайнер. В квартире нет ни одной стены. И все прозрачное. Стол, стулья и так далее. В туалет сходить не смог у них. Хоть и прижал сильно.
2: Там тоже стен нет.
1: Давайте разберем. 7 лет назад тебя, наш программный директор, просил вытащить это шоу из туалета.
2: Так, и вот теперь, пожалуйста.
1: Во что мы опять уперлись. Но с другой стороны, проблема есть. Действительно, ты пришел к друзьям-дизайнерам в гости, а у них все стеклянное. Как быть в этой ситуации? Давай лайфхак.
2: Мне кажется, что
1: давай
2: они специально лайфхак. Это сделали, чтобы
1: давай
2: вывели
1: лайфхак,
2: себя...
1: Давай лайфхак,
2: Не, не успеваю, ладно. Спасибо.
1: Давай лайфхак. Ну давай, ну расскажи, ну для чего они как думают?
2: Нажимаем кнопочку, едем дальше.
1: Ну нет, ну я хочу узнать, что делать.
2: Коротенькая реклама, а после нее...
1: Да будь ты проклят.
2: Simple Plan.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
3: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-97.

0: Шуманский.
1: 30 секунд до Марса, Close it to the Edge, 8:18 утра, и вы нам рассказываете, дорогие друзья, о том, как вы абсолютно не понимали какую-то сторону жизни знакомых вам людей.
2: Ну, Алексей пишет просто: привет, друзья, я в курсе, все.
1: Все, это самое главное. Это все, что мы хотели узнать от Алексея. А вот Евгений, он не такой. Он написал сообщение и говорит, тема пронизана болью. Лучший друг у Евгения — адепт плоской земли. Или, проще говоря, плоскоземельщик.
2: У нас тоже такой есть один коллега по музыкальному цеху.
1: Тяжело. Плоская, говорит, и все тут. И не переубедить никак. Общаемся, сколько себя помню, более 25 лет. Иногда общаемся больше с ним, чем с женами и детьми. Обсудить ту или иную проблему легче легкого. А вот эту сторону его жизни я не понимаю. Шуманский, ты как человек, который знаком с плоскоземельщиками, общался с ними не раз, вступал в обсуждение.
2: Я вступал в это болото, действительно, дискуссии с ними.
1: И?
2: Ну, могу сказать так.
1: Это болезнь?
2: Это, знаешь что? Это очень странное явление. Ты не можешь никаким образом на него повлиять. Так. Ты должен вообще от этого отказаться. Потому что каждый раз ты будешь натыкаться на абсолютно асимметричные аргументы твоим. Угу. Абсолютно где-то, вот знаешь, раздвоение личности. То есть, с одной стороны, они начинают тебе приводить какую-то аргументацию ровно в середине предложения.
1: Типа, начинает, ты же стоишь, да, земля
2: начинается лютая мракобесие.
1: Была бы круглая, ты бы падал. Ну, логично.
2: Да, ты сначала, у тебя шок, челюсть отпадает. Пока ты тупишь, они видят, что ты ослаб. И потом наносят финальный удар. Какой-нибудь еще мега тупостью.
1: Блин,
2: это
1: круто.
2: Очень сложная категория.
1: Самое смешное, что ты говоришь, да, про нашего коллегу. Я понимаю, о ком ты говоришь. И я, как Евгений, с этим человеком знаком тоже 25 лет.
2: В том-то и дело. Причем остальные его качества вполне себе удовлетворительны.
1: Нет, то, что он мразь, это понятное дело. Но не потому, что он считает, что земля плоская.
2: Так просто совпало, да.
1: Совершенно по другим причинам. Но, возможно, одно вытекает из другого. Друзья, напишите, пожалуйста, свое сообщение на тему того, как вы абсолютно не понимали какую-то сторону жизни знакомых вам людей на 8926007137. Мы их с удовольствием почитаем после рекламы. ZZ Top и Red Hot Chili Peppers.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска.

0: и для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно

0: сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Максимум.

0: Шуфляк и Шуманский.
1: Ну, Red Hot Chili Peppers, ну, молодцы, все у них складно, да ладно.
2: У нас тоже все очень песня. Ладно, потому что уже близится презентация ладного трека. Не делайте вид, что не в курсе, о чем я говорю. Ладный трек.
1: Не, как наша тема сегодня. Не делай вид, что вы не понимаете вообще.
2: Совершенно верно, да. Ладный трек — это наш уже теперь всенародный конкурс по созданию классной песни о летних путешествиях на автомобиле.
1: Да.
2: Напоминаю, что мы этот трек создаем по частичкам, по крупицам, по строчно. Каждую строчку вы нам присылаете отдельно в наши мессенджеры 89260077137. Мы это дело все оцениваем с точки зрения творческого подхода и насколько эти строчки подходят для будущего трека. Их, так сказать, совокупляем друг с другом в правильной последовательности, где надо, меняем концовки, и почти уже создали текст. Этот текст такое лоскутное одеяло. Там есть куплет уже готовый, там есть речитативная часть от Чаки Боя.
1: Ну, а что сказать?
2: Там есть еще один куплет, там есть классный припев. Осталось буквально пару строк.
1: Ну, это какие-то штрихи остались, да.
2: Совершенно верно, да. Напоминаем, да, что этот конкурс у нас проходит не просто, не безвозмездно. По понедельникам вы получаете 10 тысяч приз от АвтоВАЗа за лучшую строчку, которую нам присылаете.
1: Да, все это в честь 60-летия АвтоВАЗа, который отмечаем в этом году.
2: И осталось всего ничего. Осталось две строчки выбрать. 23 числа мы выберем двух победителей за 23 и за будущее 29 число. Заранее предупреждаю, потому что 29 уже презентация ладного трека.
1: Волнуешься ты?
2: Я переживаю, потому что, как мне кажется, он удачно выходит, но так ли воспринимает мое и твое творчество аудитория, я не могу быть в этом уверен.
1: Я думаю, что люди будут визжать от восторга.
2: С другой стороны.
1: Особенно тех, чьи строки реально вошли в этот ладный трек и прозвучат в эфире утреннего шоу на радио Максим. Вы когда услышите это все, вы поймете. Будет делать, вон моя строчка, моя строчка, моя строчка, была.
2: Да, пишите, напоминаю, да, буквально одной строчкой.

0: все-таки достаточно. Пару слов, именно из них потом будет состоять весь ладный трек. Присылайте, и мы еще пока успеваем ими дополнить будущую композицию.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Аэросмит и Young Blood, My Only Angel. Вы сегодня нам пишете сообщение на тему того, как вы абсолютно не понимаете какую-то сторону жизни знакомых вам людей. Катерина жалуется, Катерина, не понимая я, как если в офисе жарко, а в офисе жарко, все остальные сидят в кофтах и тулупах, а мне жарко, всегда так и сижу в футболке, пишет она.
2: Я заметил, что мерзляков сильно больше. Всем холодно всегда почему-то. Есть знакомый долларовый миллионер, пишет Игорь. У него огромная вилла, камин, бассейн, джакузи. Прикол в том, что он все этим не пользуется. Ему, говорит, душа хватает.
1: Блин.
2: Я помню про Уитни Хьюстон статью.
1: Взять все и поделить.
2: Она говорит, живу в замке, а сплю в прихожей, потому что мне страшно, говорит, в самом замке.
1: Да, я вспоминаю Уитни Хьюстон, как она ушла вообще в ванной.
2: Да уж.
1: Перед которой не выходила неделю.
2: Антон говорит, добрый денчики, шум. Я исхожу из предположения, что не все люди психически здоровы и адекватны, поэтому понимаю абсолютно всех. Но накатило, бывает. Как говорится, и тебя вылечат, и меня вылечат. Да, при таком подходе понять можно вообще всех, но и оправдать можно всех тогда. А это мы делать не будем, конечно же.
1: А мы на чьей стороне?
2: Мы на стороне тех, кто любит всякие эксперименты. Поэтому, если вас кто-то в окружении не понимает, скорее всего, вы проходите какой-то путь впервые. А это самое интересное, что может быть в жизни.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: каждую среду в 20.00 на Радио Максимум. Поехавший Михайлов. Продолжаем изучать все тонкости автомобильной индустрии. Обсуждаем новинки автопрома. Говорим о трендах и технологиях. Делимся опытом и впечатлениями в компании приглашенных гостей и профессиональных экспертов. Поехавший Михайлов. Каждую среду в 20.00 на Радио Максимум. Реклама.
1: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Экономия».

0: Аном Стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 02-54-05-62-44-30.
1: Дом бизнес-класса «Нексус» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль плюс.
2: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
4: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-4. 499-579-77-99.

0: честно говоря, не ахти. Всего 3 балла. Я так думаю, что в связи с пятницей, конечно, часам к 5 вечера все это превратится уже в крепенькую шестерочку на выезд приблизительно. А глобально сейчас встать особо негде. И даже внешняя сторона МКАДа, что раньше от Ленинградки до Волоколамки стояла целиком, там даже есть желтенькие просветы. Новая Рига едет. Ты понимаешь? Ярославка едет. Щелковская едет с небольшим затыком.
1: Мне вопрос, куда?
0: Практически не к чему придраться.
1: Ну и хорошо.
0: Ну, встать в троечку тоже можно, чуть-чуть постоять.
1: Ну и хорошо.
0: Минут 10 максимум. Стоять, конечно, прикольно, все-таки в какой-нибудь комфортной тачке, да, например.
1: Лучше в бизнесе.
0: В бизнесе сидеть, да. Кстати, по поводу бизнеса. Открываю сейчас я приложение Яндекс.Го. Что вижу, дружочек мой? Вчера 1-я Тверская Ямская, точка А. Ильинский бульвар, это Красногорск, точка Б.
1: Так.
0: Сколько на бизнесе я доехал?
1: Сколько ты на бизнесе доехал?
0: 1200, дружок, всего-навсего.
1: В смысле, ты пользуешься бизнесом?
0: Я вчера себе разочек позволил это сделать, потому что 1200 из центра Москвы, понимаешь?
1: Вот и я дожил до этого момента, Шиманский ездит на бизнесе. Ну, слушай, мне кажется, они хотят тебя заманить. Хотят тебя заманить в дорогой сегмент, знаешь, ты расслабишься,
0: так,
1: привыкнешь к такой роскошной жизни, потом они, хоба, цены подняли.
0: Нет.
1: Будешь без соли.
0: Там по-другому. По-другому работает ценообразование абсолютно. Я просто выезжал в 3 часа дня. В это время абсолютно все еще по офисам. И нет, ни конкурентов нет. Я один ехал в этот момент, мне кажется, в Красногорск. А если бы там все одновременно вызвали бизнес в этот момент, из этой точки прямо ко мне в Красногорск, то она бы, конечно же, повысилась. А если бы дождь пошел, то дольше бы был бы путь до доставки машины до меня.
1: А дождь пошел бы, да. Слушай, ну бизнес это, конечно, круто, но ты хоть раз ездил в новых пригородных электричках? Вот, чувак, где бизнес класс реальный. Просто лухари, все новенькое. Зарядки беспроводные в столах. Тишина, кондей. Короче, я реально кайфую, когда там езжу. Тем более, что теперь никаких чередей в кассу или в терминал не нужно. Приложение Яндекс.Го, открываешь транспорт и прям там берешь билет.
0: Да. Вуаля. А то, что там обычно расписание, это лютый рандом,
1: да,
0: твоих
1: электричек.
0: Да, это когда
1: было, ты 100 лет назад. Сейчас электрички проезжают по расписанию прям тютелька в тютелька, минута в минуту, секунда в секунду. Плюс тебе еще маршрут подберут там же в приложении. И как бы напишут время в пути туда-сюда. Короче, make электричка great again.
0: А мне кажется, знаешь что? Самое главное, независимо от того, где ты едешь, в машине или на электричке, чувствуй себя счастливым. Я предлагаю сегодня в честь Дня Счастья, а именно он сегодня, самый счастливый день в году, 19 июня, написать нам на 8926007137 секрет вашего счастья.
1: Что делает вас счастливым, дорогие друзья? Все просто. 8926007137. Пишите мессенджер и слушайте музыку. The Offspring, Billion Miles Away.
0: Ю-ху!

0: Собчак и Шуманский.
1: По заказу Министерства американского здравоохранения Бон Джови придумал песню Bad Medicine, чтобы как это, да, объяснить ситуацию, что там сейчас происходит. Но это было давно, на самом деле, еще 80-е, сейчас, наверное, еще хуже стало. А у нас, друзья, счастье, оно переполняет нас и наши мессенджеры, потому что мы вас попросили написать сообщение о том, что делает вас счастливыми вот сейчас, в 2026 году.
2: Счастливым делает пятница, зарплата, отпуск и отсутствие проблем со здоровьем у близких.
1: Все перечислено. Что я хотел.
2: Так, но инженер Ти прав. Мне кажется, тему можно закрывать.
1: Да, спасибо большое за все ваши сообщения. Едем дальше. Но нет, конечно же. Вот Роман Беляев пишет. Привет, парни.
2: Hello.
1: Привет, Рома. Мне сегодня долбануло 40 лет. Друзья, давайте поаплодируем Роману. Поздравим его с днем рождения. Счастлив ли я? Спрашивает Роман, видимо, сам у себя. Ну, конечно, да. Ведь у меня есть прекрасная жена, Татьяна, та самая. Мы знакомы с Татьяной. Она приезжала к нам на концерт вместе с Романом в Санкт-Петербург. Это я помню. И, оказывается, у нее замечательный сын, 12 лет, Савелий, которого, я думаю, тоже можно взять с собой, если, конечно, денег хватит на билеты. Потому что ребята едут каждый раз издалека на концерты. И через 2 недели Роман, говорит, стану еще счастливее, когда снова прилечу в Санкт-Петербург на концерт группы The Translator.
2: Нет, круто, если вот традиция новая образовывается. Мне кажется, это дороже денег.
1: Нет, круто, если это традиция ходить на концерты группы The Translator. И раз пошла такая делюга, то я вас всех приглашаю вместе с Романом Беляевым и его семьей. Во-первых, 26 июня в Москву на день рождения группы The Translator с депо 3 вокзала. Мы будем отмечать, вход там бесплатный. А вот для жителей города Санкт-Петербурга и гостей северной столицы продаются билеты, но концерт будет уже 3 июля в клубе «Джаггер». Мы вас всех ждем в группе The Translators 5 лет.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

Свои тематические плейлисты. И главное, слушай когда и как удобно. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит.

0: Шуманский.
1: Обычный летний дождь делает вокалистку группы Garbage Shirley Manson счастливой. А что делает счастливыми вас, друзья? Пишите 8926-007-1037, а мы почитаем.
2: Что меня делает счастливым, пишет Вася. Сейчас как расскажу. Наливай, наливай. Я про кефирчик, если что, говорит он.
1: Наливася, его же звали раньше. Это он потом сократил время. Да, Вася.
2: Оксана говорит, что счастливой ее делает она сама. И я считаю, что счастьем нужно заниматься лично, собственными руками. Потому что если ты живешь под чью-то

0: откуда ты будешь вынужден проживать его жизнь или его представление о счастье, а оно не всегда совпадает с твоим. Для кого-то важны деньги, для кого-то семья, для кого-то работа, для кого-то вообще ничего не делать. Поэтому я выбираю делать счастливой себя самостоятельно. Ну, хороший подход, кстати. Куй счастья нет, ходят касс, как говорится.
1: А да? Еще счастье в мелочах всяких разных.
0: Ой, это надо уметь, это надо мочь, потому что, ты знаешь, что такое гедонистическая адаптация, дружочек?
1: Нет, я не знаю, что такое гедонистическая
0: адаптация. Это когда ты получил какую-нибудь вкусняшку,
1: так.
0: Второй раз ее получил, третий раз получил.
1: Уже такой, как бы так, привык, да?
0: Так, это все уже базовая история.
1: Давайте больше.
0: И не то чтобы давайте больше, меня это уже не радует просто. А большего могут не дать, понимаешь?
1: Так вот как в народе называется генетическая адаптация. Зажрались.
0: Зажрались, да. Еще вот от Анны хорошее сообщение. Слушаешь вас, говорит, и реально счастье. Даже рекламу делаете так, что приятно слушать. И улыбка, говорит, на лице возникает.
1: Ну тогда специально для вас блок рекламы на Радио Максимум, потом Good Charlotte и Depeche Mode.
2: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS-35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности.

0: А кведы?
1: Выбраны.
2: Документы для регистрации ИП.
1: Готовы.
3: Фантастика.
1: Счет, бухгалтерия.
4: Подключены. Поехали.
5: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Просто такая странная любовь от группы Depeche Mode в эфире утреннего шоу на радио Максимум.
2: А странную ж новость хотите?
1: Я очень хочу.
0: Новость на радио Максимум.
1: Заряжаю скорей.
2: Уважаемые родители, перед отпусками внимательно посмотрите в свои паспорта. Нет ли там случайно новинок от ваших отпрысков?
1: Да, потому... дети, которые любят рисовать, это, конечно, доказание.
2: А те, которые не любят и не умеют, это тоже туда же,
1: согласен.
2: Собственно. Жительница Малайзии, она, конечно, с полным правом теперь может ненавидеть динозавров, потому что когда она собиралась полететь за рубеж в командировку...
1: Впервые в своей жизни, скорее всего. Никогда не видела море, океана.
2: Она подошла к стойке регистрации, и там ей говорят: вы знаете, мы вас, к сожалению, пустить на самолет не можем. У вас здесь нарисован динозавр.
1: То есть вместо вашего лица какой-то динозавр.
2: На развороте, прям внутри паспорта. Кошмар. Я эту картинку сейчас вижу.
1: И что, это действительно криминально так выглядит?
2: Максимально уничтожены две страницы практически. Соответственно, она спросила, что мне дальше делать. Ей сказали, что паспорт в этот момент считается недействительным. Когда в него вносят

0: Да знаешь, если...
1: Если в Малайзии детдом, вопрос, который...
0: Теперь должны уже основаться.
1: В Малайзии появился первый.
0: Имени его, я думаю, будет.
1: Слушай, ну я думаю, дома мать его сожрет.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково.

0: двигатель, современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Ночью или днем счастье тебя прижмет.
2: Припрет.
1: Так поет группа Франц Фердинанд в этой песне «Найджо». Да и мы сегодня обсуждаем вещи, которые делают вас счастливым. Или, может, не вещи, может, какие-то события, может, какие-то люди, может, не знаю, что вас делает счастливым.
2: Счастливым Антона делает его хобби. Это автомобили. У меня, причем в собственности пишет, он нет ни одной собственной машины вообще, но при этом я очень часто езжу на различных. Например, беру их в аренду, беру у друзей, беру для тюнинга.
1: Он автопрокатчик.
2: Да, автопрокатчик, потому что сам на нем копается. И, собственно говоря, почему нет? Действительно, ты либо покупаешь одну, и она у тебя всегда, как жена, например, или ты юзаешь сразу много по очереди.
1: Слушай, ну вот эта история с автомобилем, многие люди водят машину, потому что это доставляет им счастье, это правда? Есть такое?
2: Ну, есть, конечно. Чувство скорости вот это вот. Ну, блин, ну,
1: управление,
2: когда пробка.
1: Да?
2: Ну,
1: да,
2: когда пробка, облом, да.
1: А есть люди, которые, например, водят машину, и это доставляет им несчастье, дискомфорт, но они все равно продолжают водить.
2: Ну, покажите мне такого.
1: Я думаю, что таких полно.
2: Я думаю, что если у тебя работа связана с машиной и пропало ощущение новизны, тогда да.
1: Ну вот стресс, например, да, он же может появляться и на работе, и во время вождения автомобиля. И в этот момент как ты можешь быть счастливым во время стресса?
2: А ты знаешь, что когда стресс проходит, счастье вдвойне.
1: А, ну то есть когда это все хорошо, ничего не происходит,
2: конечно,
1: для тебя это же...
2: Снять жмущие ботинки, это тоже радость.
1: Гораздо важнее,
2: поэтому
1: чем
2: надо ходить
1: без.
2: Погружать себя в мини-адок. Там вариться и, выходя из него, отчувствовать облегчение.
1: Вот, пожалуйста, вижу, как растут красные рога из головы Дмитрия Шуманского.
2: Добро пожаловать всем.
1: Рецепт, лайфхак, как найти свое счастье.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Аврил Лавин тоже кого-то делала счастливым когда-то, да и сейчас продолжает этим заниматься с помощью своей музыки, с помощью своей неувядающей красоты и так далее.
2: Она вообще молодец. И, кстати, она частенько поигрывает на гитаре на своих концертах.
1: А ведь она умеет.
2: Умеет, могет. И вы тоже можете стать как Аврил, несмотря на то, что вы можете брутальным мужиком даже быть.
1: Служил Аврила гитаристом.
2: Аврила песню сочинял.
1: Аврила песню сочинял.
2: Хорошо.
1: Друзья, конкурс «Очень струнные дела» стартовал давно, еще в мае, и вот по 22 июня, а это значит, что эта неделя последняя, осталось буквально пару дней, вы можете принять участие в нем и показать.

0: Показать на свое лучшее выступление в стиле Air-гитар под треки Радио Максимум.
1: Ну как это сделать? Смотрите, вы берете несуществующую гитару, да. Ставите руки так, как будто имитируете игру на гитаре. Врубаете классный такой сочный отрезок какого-нибудь трека, который звучит на Радио Максимум, и записываете видео своих кочевряжений.
0: Это же элементарно, дорогие друзья.
1: Ну, конечно, боже мой. Кстати, если хотите, например, пафосный какое-то видео снять, вот посмотрите кадры клипа November Rain, где, например, Slash играет соло. Или где он играет соло в Don't Cry Tonight.
0: А ты можно?
1: Don't you cry.
0: Да, все, хватит, хватит. Обожаю, как это.
1: Записывайте видюху, выкладывайте у себя в ВКшечке и обязательно снабжайте хэштегом «Очень струнные дела».
0: Ой, прекрасно, друзья. И тогда вы получите шанс выиграть настоящую, акустическую, мощнейшую, дорогущую, крутейшую гитару от Радио Максимум. Все подробности, конечно, на сайте maximum.ru.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Где-то на совещании в офисе.
3: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
4: Everybody fucking up! Yeah! Drop that!
2: Он просто слишком любит Heavy Monday на Радио Максимум. Если знаешь слово

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. УГР 102-54-05-62-44-30.
5: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Карбонат свиной охлажденный. 289 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Доброе утро!
1: Здорово!
0: Вот что я хотел вам сказать на протяжении всего этого времени, продолжая говорить каждое утро в эфире утреннего шоу на радио «Максим». Меня в этом полностью поддерживает мой напарник. Это Дмитрий Николаевич Шуманский.
1: Да я всегда, что, мне поддержать вообще не проблема
0: вот,
1: совершенно.
0: И эксперт в области поддержки. Температура нас сегодня тоже поддерживает, она хорошая. Плюс 20 градусов в Москве, тепло, солнце светит, оп-ля-ля.
1: Значит, по поводу пробочек, ребят, держимся на троечке все это время, так. Никуда не выезжаем, радует. Но я говорю, что это все, конечно, мнимая троечка, потому что через...
0: Говорят, тройки в пробке не настоящие.
1: Говорят, тройка не настоящая.
0: Друзья, ну пятница, конечно, какая тройка? 4-5 баллов, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Туда-сюда, плюс-минус.
0: Плюс-минус, дача.
1: Плюс-минус.
0: Дача, огород. Так что давайте раньше времени радоваться не будем. Давайте просто жить
1: вжух.
0: Прямо сейчас. У нас впереди целый час, который мы посвятим нашему любимому аудиоконкурсу. Давненько его, кстати, не было. Разгораем рамочку для автомобильного номера, поэтому готовимся, потираем смартфончики, разминаем голосовые связочки. Делаем это все под музыку. В этом часе Red Hot Chili Peppers, Kings of Leon, MGMT, Shinedown, Panic at the Disco, Linkin

0: Чак и Шуманский.
1: Linkin Park, Bell Symphony. Наша симфония тоже продолжается и звучит аудиоконкурс.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: О, поговори мне тут, это классика.
1: Вот это да.
2: Чтобы в ней участвовать, необходимо владеть смартфоном.
1: Обалдеть смартфоном.
2: Записывайте аудиосообщение, присылайте его на 8926-007-1037. Мы его слушаем. Если считаем, что оно очень крутое, вручаем вам рамочку для автомобильного номера. Но не спешите отправлять нам все подряд. Нужно соответствовать теме.
1: Да, сегодня отмечается Международный день коробки. Как появился этот праздник? Чему он посвящен? Ну, видимо, по логике, скорее всего, коробки. Да,
2: коробка — это вообще-то вещь, которая недооценена вот людьми, которые не переезжают, которые, например, просто живут. А вот когда есть необходимость по-настоящему, так сказать, упаковаться, тут вы идете в ближайший супермаркет и клянчите у них использованные коробки.
1: Так, ну давайте представим, что вы залезли в коробку.
2: Давай.
1: Вот так взяли и залезли в коробку.
2: Зачем, да?
1: Объясняйте нам в аудиосообщении, зачем вы залезли в коробку. 8-9-2-6-0-7-103-7. Все это в надежде получить, конечно же, рамку для автомобильного номера. Напоминаю, что рамка одна, вас много. Поэтому присылайте классное аудиосообщение, не больше 10 секунд. Будем выбирать лучшего и дарить ему подарок.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Каждую пятницу в вечернем шоу на радио «Максимум». Самая жаркая рубрика «Холодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов» на радио «Максимум».
3: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Panic at the Disco в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. I write scenes, not tragedies. А у нас аудиоконкурс, в котором вы рассказываете, почему вы залезли в коробку.
2: Давайте же
1: с Игоря начнем, как всегда.
3: Да бомж я, живу я в коробке. Почему?
1: Вот мы и узнали правду. Где проживает водитель маршрутки в Крыму. Борис Шупель.
4: Я Диоген 21 века.
1: Диоген 21 века. Был такой, да, мыслитель, который жил в бочке.
2: Где у тебя Шупель?
1: Дима.
5: Это космолет, и мы летим в космос.
1: Это не коробка, это космолет, да. Ну, кстати, в детстве так было, да? Ты представлял, что это коробка.
2: Фантазия в детстве сильно развита.
1: Абсолютно верно. Виталика.
6: Я просто котик. Мяу.
1: Ну, много, кстати, таких сообщений, где люди-котики залезают в коробки. А Димас, например, из этих же, если не ошибаюсь.
7: Мяу.
1: Ну да, пожалуйста. У Алекса F научный подход.
8: Так как я квадратный и математического склада ума, то залез в коробку, чтобы узнать, чему будет равен квадрат в кубе.
1: Квадрат в кубе. Залез в коробку.
2: Хотел это страдание, узнать, да, было?
1: Я не могу выбраться. Друзья, еще боль. Нужно больше сообщений, нужно больше аудио. В нашем аудиоконкурсе «Поговорим не тут», где вы рассказываете, почему вы залезли в коробку. Мы с огромным удовольствием с Дмитрием Николаевичем все это будем слушать. Ставить в эфир самые классные и выберем победителя, который получит рамку для автомобильного номера, который может приклеить на свою коробку.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
13: Велкие поповицы даже

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сотни футболок от мировых брендов на Футболка Фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты. А также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в Стокман.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
8: 12+.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Уже в кино.
11: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
12: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
13: Мне нужен прогноз.
14: Погода может нас уничтожить.
15: Это плохой ответ.
16: Давление.
17: Категория 18+.
18: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-90.

0: Shinedown.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Песня про второй шанс, который мы обычно не даем в аудиоконкурсе. Поговорим не тут.
2: И сегодня не дадим.
0: Дадим возможность прислать аудиосообщение, в котором вы рассказываете, почему вы, собственно говоря, залезли в коробку и там сидите. Давайте послушаем Дэна Глоба, он же не зря старался.
3: В коробке с карандашами я взял ипотеку с алкашами, и тут немножко сижу и немножко грущу.
2: Ну, реальная история из жизни.
0: Грустный человек, да. Игорь Джан.
4: Просто на нее была самая выгодная ипотека.
0: Про ипотеку тоже очень много сообщений, как и про котов. Александр.
5: У нас ипотека, это ролевые на минималках.
0: Ролевые во время ипотеки. Егор.
6: Зачем в коробку положили, не знаю. Но только слышу, как снаружи Брэд Питт кричит: What in the box?
0: Фильм 7. Кто не смотрел, посмотрите, обязательно вам понравится. Антон Шиянов.
7: Ну, во-первых, ипотека беспроцентная.
0: Так.
7: Во-вторых, до метро недалеко. И вообще, хватит называть мою студию в 5 квадратных метров коробкой.
0: Действительно, обидно как-то. Что-то копил всю жизнь, а теперь коробка.
2: Мы запрещаем вам называть так.
0: Да, Елена.
8: Потому что по программе улучшения жилищных условий ничего, кроме коробки, себе позволить и нельзя.
0: Ну и хорошо. Друзья, на этом заканчивается данный этап аудиоконкурса, но есть еще... Порох в порохотницах и аудиосообщения в аудиосообщницах, с которых вы нам присылаете 8-9-2-6-0-7-137 свои аудио, где вы рассказываете, почему вы сидите в коробке в надежде выиграть рамку для автомобильного номера.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Уроженец и музыкальный символ Лас-Вегаса. Примерный семьянин. Несостоявшийся гольфист. Любитель природы. И вокалист группы The Killers. Все это Брэндон Флауэрс. 21 июня музыкант отмечает свой 45-й день рождения. Радио Максимум поздравляет артиста и дарит ему специальную неделю группы The Killers. Ты узнаешь, о чем Брэндон Флауэрс думал на своем первом концерте. Какой легендарный музыкант годами мучил его во снах. У кого артисты позаимствовали название для своей группы. И много других интересных фактов о главных музыкальных праведниках Лас-Вегаса. Слушай специальную неделю The Killers с 15 по 21 июня на радио «Максимум».

0: Шоу «Чак и Шуманский».
1: Это были Дотри набором. Ну, у нас финал аудиоконкурса «Поговорим не тот», в котором вы рассказываете, почему вы залезли в коробку. Зачем вам это нужно?
2: Странная так, ситуация, конечно.
1: Есть три претендента на приз. Это Иван, Илья и Евгений. Или можно на «и» Евгений, все будут на «и» тогда. Давайте послушаем Евгения.
3: А я залез в коробку, потому что я Джеки Чан, который дерется с хулиганами на складе.
1: Мне понравилась его фантазия.
2: Очень реалистичная история.
1: Скорее всего, так и было. Иван.
4: Квадробинг зашел слишком далеко.
1: Ну, в тему с котами, да?
2: Помнишь времена, как все боялись за квадроберов?
1: Все боялись за квадроберов. А где они теперь, да?
2: Оказалось, не их нужно бояться.

0: Шуманский.
1: Прекрасный аккорд завершения утреннего шоу в пятницу от Kings of Leon, Sex on Fire. Но это еще не все, друзья, ведь шоу утреннее заканчивается, но не заканчивается Радио Максимум. Впереди вас ждет вечернее шоу на Радио Максимум от Константина Михайлова. Также следующая неделя у нас стартует, и это будет неделя группы Depeche Mode. Reaching
2: on Touch Face. Не, ну это нереально, потому что ждали мы этого довольно долго. Да, ну, кстати, хорошая традиция. Теперь у нас каждую неделю посвящена какой-то группе или исполнителю. Это просветительская деятельность, я бы даже сказал.
1: Очень нравится, когда врубая радио, слышу какую-то там нетривиальную песню, которая у нас в стрим-плейлисте, а что-то такое из ряда вон выходящее, я прям радуюсь, аки ребенок. Также вы будете радоваться, друзья, и 26 июня в Москве, если придете в депо 3 вокзала, на концерт группы The Translator!
2: Вход бесплатный, ребята, да, дарим этот праздник вам. Иногда получается такие условия выбить, иногда получается.
1: Так это же потому, что день рождения у группы 5 лет, представляете, 5 лет группе

0: The Translators — это реально круглая дата, которую нужно, чтобы пришли и отметили все вместе. В Питере также будем отмечать.
1: Санкт-Петербург, 3 июля, клуб Jagger. И там, смотрите, в Москве вход бесплатный, тащите подарки тогда.
0: Да.
1: В Санкт-Петербурге лучший ваш подарочек — это вы. Поэтому приходите, покупайте билеты, наслаждайтесь нашими прекрасными голосами и звуками наших прекрасных музыкантов на сцене. Когда еще 5 лет нам будет?
0: Никогда.
1: В том-то и дело.
0: 5 лет бывает раз в 5 лет.
1: Впереди 10 только.
0: Впереди 10, а также впереди у нас премьера песни группы The Translators, кавер-бенгера на Red Hot Chili Peppers под названием «Дима взял у Коли вещи». Наконец-таки эта песня официально вышла на всех возможных платформах и стримингах, поэтому говорить своей умной колонке: поставь The Translators, Дима взял у Коли вещи, она поставит. Запомнить, поставить лайк туда же. Короче, ребята, все в ваших руках, ждем на концертах прямо сейчас. Дима взял у Коли вещи, Дима Шуманский здесь был сегодня с вами.
1: Чики-бойчик тоже,
0: конечно. Всем пока, хороших выходных.
1: Goodbye. The Trance.

0: трансляции из студии, свежие новости из мира музыки и эксклюзивные плейлисты на каждый день. А также обсуждение утреннего и вечернего шоу и розыгрыши фирменных призов. Все это в одном клике от тебя. Заходи на страницы Радио Максимум. ВКонтакте, Одноклассники. Подпишись на Максимум.
1: Реклама. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль плюс.
2: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок. Уэст Ада Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
4: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: С «Озонбанком» я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
6: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
7: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. УГРН 102-54-05-62-44-30.
8: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
0: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
9: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
10: Чистый газ, когда все помыто.
9: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
0: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
11: 16+.
12: ИИ-конфа. 1 июля. ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-конфа. Нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-конфа. При поддержке Радио Максимум.
11: 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гаджеты.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Компания Apple анонсировала повышение цен на свою продукцию. Тим Кук заявил, что это связано с резким ростом стоимости чипов памяти и накопителей. Какие именно устройства подорожают и когда, пока неизвестно. Проблема затронула в том числе память для серверов искусственного интеллекта. Кук подчеркнул, что компания пытается смягчить удар для клиентов, но ситуация требует пересмотра цен. При этом спрос на устройства Apple остается высоким, а производители памяти продолжают повышать цены. Эксперты предполагают, что подорожание может коснуться не только новых моделей, но и аксессуаров. Готовьтесь, айфоны, айпады, макбуки, вероятно, станут дороже. Когда именно? Вопрос времени. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: Каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: плюс ему на суточный ровно.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной российской рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Grillfest.maximum.ru
4: 18+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Killers на радио «Максимум». Текст композиции «When You Were Young» Брэндон Флауэрс сочинил, когда и сам был молодым, в 24 года. Именно тогда The Killers только прогремели на всю планету, и вокалист долго размышлял о том, как ему удается избегать всех тех соблазнов, что несет в себе жизнь рок-звезды, и решил написать об этом песню.
1: «Излишество и разврат так долго прославлялись и романтизировались. Нас втянули в это, но я тут же понял, что это не для меня».
0: В музыкальном же плане «When You Were Young» оказалась одним из самых простых треков The Killers. Вновь даем слово Брэндону.
1: «Мы часто используем много аккордов в наших песнях, но и в простоте есть что-то крутое. Здесь всего лишь одна повторяющаяся последовательность аккордов с парочкой небольших вариаций. Но она моментально меня сразила. Стоило мне ее услышать, и я за 20 минут придумал мелодию и название».
0: The Killers. When You Were Young.

0: жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Сазон банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: Дом бизнес-класса «Nexus» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-5. 579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске в интернете снова обсуждают конфиденциальность Gmail. Пользователи предупредили, что Google может использовать содержимое писем для улучшения работы своих ИИ-функций. В компании заявляют, да, умные функции нужны для удобства, а данные писем не используют для обучения модели Gemini. Тем не менее, проверить настройки стоит. На компьютере откройте Gmail, зайдите в «Настройки», «Показать все настройки», во вкладке «Общие» найдите «Умные функции» и снимите галочку в пункте «Включить умный функции».

0: контакты в Gmail, чат и Meet. Ниже откройте управление настройками умных функций Workspace и отключите их для других продуктов Google. Будьте готовы. Уйдут автоматическая сортировка писем по вкладкам, ответы и другие опции. Вопрос в том, что для вас важнее – удобство или приватность. Каждому свое. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Maxi News.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Эндулин. Кровля на все руки.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком.

0: 2006 года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 200 000.

0: производства по 20 июня 2026 года включительно.
1: Уже в кино.
2: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
1: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
2: Мне нужен прогноз.
3: Погода может нас уничтожить.
4: Это плохой ответ.
1: Давление.
0: Категория 18+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни, по традиции, выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт. Тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция «Come Inside». Слушаем ее прямо сейчас.

500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
5: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Уэстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
8: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Москве в этом году начнут курсировать 200 беспилотных такси. Половина из них будет доступна для заказа, остальные – для отработки технологии. Сейчас сервис тестируют в Москве, Иннополисе и Сириусе. К 2030 году число беспилотных грузовиков в России должно вырасти до 4000. В столице уже ходят беспилотные трамваи, а скоро начнутся тесты первого беспилотного поезда в метро. К 2035 году такими планируют сделать 60% составов подземки. Беспилотный транспорт постепенно становится реальностью. В ближайшие годы роботы за рулем будут возить пассажиров и грузы по всей стране. Это уже не фантастика, а часть городской жизни. И, возможно, уже скоро вы сядете в машину без водителя, и это будет обычным делом. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Вопросов много.
1: Сколько витаминов ты получишь от летних фруктов?
2: Сколько времени держит заряд твой телефон?
3: Сколько лет твоему старшему брату?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да!
6: Максимум!
5: Да!
6: Максимум!
5: Да!

0: Нравится подпевать любимым песням в эфире? А может быть, пора брать в руки гитару? Воображаемую! Радио «Максимум» объявляет конкурс «Очень струнные дела». С 25 мая по 22 июня покажи нам свое лучшее выступление в стиле эйр-гитар по треке «Максимум». Выложи видео на своей странице ВК с хэштегом «Очень струнные дела» и получи шанс выиграть дорогую акустическую гитару. Давайте вместе устроим самый громкий и мощный флешмоб сезона. Подробности в эфире и на сайте maximum.ru.
1: Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. «Т-банк». Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум», «Май-июнь 2026», «С 13 мая по 21 июня 2026». Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. Дети допускаются в сопровождении родителей. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Killers на радио «Максимум». У всех нас порой появляются странные привычки или странные коллекции. Но вокалист The Killers Брэндон Флауэрс в этом плане готов бросить вызов даже самым отъявленным оригиналам. Однажды он признался в интервью, что собирает в специальный мешочек волосы, которые сбривает со своего лица. Это началось в конце нулевых, когда Флауэрс расстался с бородой.
1: «У меня есть пакет с герметичной застежкой, полный волос. Я отращиваю щетину 5-6 дней, бреюсь над сухой раковиной, собираю все, а потом убираю в пакет. Там очень много волос. Но они все спрессованы и вообще не пахнут. Изначально они черные, но ближе к середине уже попадаются седые. Пока не знаю, что я в итоге буду со всем этим делать».
0: Это интервью Брэндон дал еще в 2015 году. Если с тех пор он не изменил этой своей привычке, попробуйте представить, какого объема мешок для бритья лежит у него дома сейчас.
2: The Killers. The Man.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Летом 2026 года возвращаемся к яркости и индивидуальности. После минимализма и тихой роскоши дизайнеры предлагают смелые цвета. Фиолетовый, лаймовый, бирюзовый. И не боятся контрастов. В тренде боха с бахромой и рюшами. Полупрозрачные ткани и пижамная эстетика, которая вышла за пределы спальни. Спорт-люкс остается. Оверсайз-футболки сочетают с кожаными шортами, а теннисная эстетика проникает в аксессуары. Объемные юбки – еще один хит сезона. Они отсылают к 80-м, но выглядят современно и архитектурно. Аксессуары тоже на первом месте. Крупные сумки, массивные украшения и ремни с большими пряжками. Главный посыл – быть собой, экспериментировать и получать удовольствие от образов. И никакого строгого дресс-кода. Лето создано для свободы. В одежде и не только. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: всему на суточно.ру.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Математическим складом ума.
1: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
2: Помогите найти зубастого продажника.
3: Мне очень нужен четкий программист.
4: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
5: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
6: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-668-9840.

0: семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Кинан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно успевая трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Кинана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Кинана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
2: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песни обретают свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
1: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная. Программы одна из самых свежих моделей линейки прямиком из Англии. Радио «Максимум» представляет специальная неделя Depeche Mode. Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу, как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры, как песня «Enjoy the Silence» изменилась до неузнаваемости и много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю Depeche Mode с 22 по 28 июня на радио «Максимум».
1: Вопросов много. Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
1: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
3: Максимум! Максимум! Максимум!
0: Реклама.
4: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наша.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Первые 40 лет в жизни мужчины самые тяжелые.
2: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы самые веселые.
3: Чистый газ, когда все помыто.
2: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
1: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Сельское хозяйство вошло в число лидеров по росту зарплат в регионах. Больше всего выросли выплаты в Приморском крае, Рязанской и Пензенской областях. В агросекторе сейчас предлагают от 73 до 87 тысяч рублей в месяц. Причина – модернизация. Предприятия внедряют автоматизацию и цифровые системы, поэтому и растет спрос на специалистов с современными навыками. Работодатели готовы платить больше тем, кто умеет работать с новыми технологиями. Рост зарплат заметен и в других отраслях – туризме, промышленности и финансах. Так что, если вы задумывались о смене профессии или переезде в регион – агросектор – отличный вариант. Он активно развивается, технологии меняются, и там ждут людей с новыми идеями и навыками. Возможно, это именно ваш шанс. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: В утреннем шоу на радио «Максимум» ладный трек.

0: придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире «Радио Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
1: 12+. Уже в кино.
2: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
1: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
2: Мне нужен прогноз.
3: Погода может нас уничтожить.
4: Это плохой ответ.
1: Давление.
5: Категория 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: с группой The Killers на радио «Максимум». Брэндон Флауэрс вместе со своей группой считается живым музыкальным символом Лас-Вегаса и штата Невада. Но не меньшую роль в его жизни также сыграла и соседняя Юта. Семья будущего вокалиста переехала туда, когда ему было 8 лет. Ну а в 16 он рванул обратно в Вегас. Много лет спустя Флауэрс вернулся в Юту, и это событие вдохновило его минимум на 2 студийных альбома. Даем слово Брэндону.
1: «Кажется, раньше я и не осознавал, насколько я кайфую от природы, как она влияет на мое творчество. Она открыла меня заново. Здесь

0: Здесь мы живем в горах, и это потрясающе. В Вегасе, где я вырос, редко бывает пасмурно. Там 325 солнечных дней в году. Так что, когда я приехал сюда, местная погода стала для меня чем-то особенным. Мне нравится, что теперь я могу наслаждаться всеми временами года.
1: The Killers. My own soul's warning.

два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум»...

0: лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум! Максимум!
0: Реклама.
5: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20% до конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.ру.

0: и бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озон Карта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озон Карта клиентских правил.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль без.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро Молодежная. Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет, это максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Средняя стоимость обслуживания автомобилей с пробегом в России выросла почти на 13% за год. Лидером по росту расходов стала Toyota Camry. Обслуживание подорожало на 30%. Средний чек достиг более 12,5 тысяч рублей. Обычный возраст машин на вторичном рынке 11 лет. Пробег более 162 тысяч километров. Чаще всего владельцы обращаются в сервис с Lada Vesta, Гранты и BMW 5 серии. При этом обслуживание Бэхи, наоборот, подешевело на 5%. Эксперты связывают рост цен со старением автопарка. Машины требуют не только планового обслуживания, но и сложного ремонта. При покупке авто с пробегом стоит заранее оценивать возможные расходы. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного.

0: Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на Футболка-фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.
1: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопрос...

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной российской рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: зиму. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

нравится подпевать любимым песням в эфире? А может быть, пора брать в руки гитару? Воображаемую! Радио «Максимум» объявляет конкурс «Очень струнные дела». С 25 мая по 22 июня покажи нам свое лучшее выступление в стиле эйр-гитар по треке «Максимум». Выложи

на своей странице ВК с хэштегом «Очень струнные дела» и получи шанс выиграть дорогую акустическую гитару. Давайте вместе устроим самый громкий и мощный флешмоб сезона. Подробности в эфире и на сайте maximum.ru. Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. УГР 102-54-05-62-44-30.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Первые 40 лет в жизни мужчины самые тяжелые.
2: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы самые веселые.
3: Чистый газ, когда все помыто.
4: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
1: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
5: ИИ-Конфа, 1 июля, ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-Конфа, нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-Конфа при поддержке Радио Максимум.
6: 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет, 17 часов 1 минут, точное московское время. Сегодня 19 июня. Сегодня пятница, и официально этот день считается, это я праздники уже зачитываю, самый счастливый день в году. Это сегодня, 19 июня. Заметьте, все хорошее, что с вами произошло уже сегодня, и представьте, что хорошего с вами может еще произойти, потому что конец дня еще не скоро. Еще через 7 часов для того, чтобы произошло что-то очень классное сегодня до конца дня, чтобы случилось какое-то чудо. Да, в принципе, то, что вы живы, то, что вы можете дышать, то, что можете смотреть, там, не все могут смотреть, но, скажем, кто-то может слушать. Вообще, чудо вашего существования, вы понимаете, что это прекрасно. Но это серьезно, это никакая не мотивашка, не дисклеймер, не с односов я посмотрел. Это правда. Если вы кайфуете от момента, если вы можете в нем найти что-то хорошее в каждой секунде жизни, то вы уже счастливы. И это серьезно. Это великий дар, но этому можно научиться. Поэтому помните о том, что сегодня самый счастливый день в году, а если вы хотите, он будет и завтра, и послезавтра. Сегодня Всемирный день неспешной прогулки, в которой тоже можно найти кайф. И, как говорит моя подруга Ира Понарошку, это лучший способ справиться с любым стрессом, с любыми неприятностями. Просто вытащите свой зад на улицу и просто погуляйте. День наблюдения за облаками. Это можно делать во время прогулки, но главное все-таки следить за тем, куда вы идете, смотреть под ноги, чтобы куда-нибудь не влететь, какую-нибудь витрину не разбить, какой-нибудь столб не снести. Все-таки. Сегодня день бабочек, день русалок. Сегодня Всемирный день детского футбола. И сегодня Всемирный день альбатроса. Хотел процитировать классика и прочитать про альбатрос стихотворение, но понял, что оно не про альбатроса, что оно про буревестника. Над седым раввином в море, извините, интерпретация пошла. Над седой равниной море, ни при чем тут раввин абсолютно, над седой равниной море гордо веет буревестник. Ну, так себе, если было, гордо веет альбатросник. Гордо веет мухоловник, мухас. Гордо веет когтеточник, костебрякник. Да, совсем них. У меня некоторые называют костебряковка. Да, здрасте, Костя Михайлов с вами сегодня. В этом часе приготовил вам Rage Against the Machine, Iggy Pop, Daughtry, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Papa Roach, прямо сейчас The All American Rejects.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Из нас стойкий и прочный. Это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
6: Тот самый линолеум зайдет и вам.
7: Таркет. Респекты по всем параметрам.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
4: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
5: 12+.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Дотри, The Bottom. Макс, радио Максимум, 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Лев Мазурин пишет: Костя, еду уже час в пробке, жду, когда же уже 17.00 и начнется эфирное время твое. Хоть что-то хорошее, можно сказать, чудо. Олечка пишет: привет, Константин. Лев, спасибо большое. Ольга пишет: привет, Константин. Спасибо за твои классные эфиры. Спасибо большое. Приятно всегда слушать.

0: Red Hot Chili Peppers и Metallica, а потом Papa Roach.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Не самая развеселая, не самая разухабистая песня у Металлики. Until It Sleeps.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Но и не худшее, так сказать. 17:39, точное московское время. Алексей пишет: Константин, рады вас слышать. Я не привет в московской пробке и за ушко кусь. Я своей девушке не буду передавать в эфире за ушко кусь, потому что у меня получится вот... Ну, начнется, конечно, с кусь вот такого ласкового, потом... Пу! Вот. И нет ушка у девушки. Макс пишет: привет, Костян. Макс в Максе теперь пишет на Максимум. Не писал с того момента, как телега уехала. Ты вдохновитель, и это правда. Ценить нужно каждое мгновение. Компания отказалась со мной ехать на юг внезапно. Я не отчаялся, еду один. Тоже кайф.

0: Electric. В переводе «Оазис», она «Электрик». 17 часов 47 минут, точное московское время. Алексей Александрович пишет: «Шалом, КМ». Здорово, Алексей Александрович. «Эй-эй» получается. Угадайте, что в фольге. Всем бобра, так зарождается грильфест в массах. Да, про грильфест вам не сказал сегодня еще. И не скажу сегодня еще. В общем, вся информация у нас в ВК. Вступайте, и будет вам счастье. Там скидончик специальный для вас, для пользователей ВК, для подписчиков канала «Радио Максимум» в ВК. Заходите, и там кружочек мной записан или видюшка. В общем, там подробности все про «Максимум Грильфест», который состоится, напомню, в последние выходные этого лета. С 28 по 30 августа на «Армии». А всем подписчикам «Радио Максимум» в ВК подарочек, касающийся «Грильфеста». Ну да ладно, вернемся к сообщениям. Алексей Александрович пишет: так зарождается грильфест в массах, и фотка. Угадайте, что в фольге. Значит, на фотке гриль на дачном участке, причем классный гриль, такой керамический, круглый, с решеткой. Очень прям хороший гриль. Прям очень хороший, одобряю. И на гриле, на решетке, крышка откинута. На гриле лежит что-то в фольге. Такое что-то продолговато-круглое, похожее на дирижабль по форме, размером с очень крупную картофелину. Ну, такой почти мяч для регби, чуть меньше. Что бы это могло быть? Ну, потому что бриски такой круглый не бывает. Бриски-то он плоский все-таки. Ребро тоже нет. Что это, большое манго? Манго на гриле, представляете, какая гадость. Як! О, батат, бычье яйцо. Ой, или бычье. Да не, ну не, не может быть. Батат все-таки. Или все-таки вот весь этот бычий. Bullshit.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: После рекламы «Рамштайн».
2: Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная. И гвоздь программы – одна из самых свежих моделей линейки прямиком из Англии.
1: Радио «Максимум» представляет специальная неделя «Depeche Mode». Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу, как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры, как песня «Enjoy the Silence» изменилась до неузнаваемости и много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю «Depeche Mode» с 22 по 28 июня на радио «Максимум». Заряжай свой смартфон.

0: музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. УГР 102-54-05-62-44-30.
5: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Карбонат. Свиной охлажденный. 280.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Рамштайн, Зоне, на Радио Максимум. Владимир пишет. Константин, доброго вечера. Привет, Владимир. Наслушался твоих передач, это вредно. Теперь надо смокер покупать. Вот, Владимир, я о том же думаю, если честно. И вот думаю, у кого, Брискет Бойс или у Шишулина, или у кого вообще. Вообще не, несколько. Или Благодарыч тоже смокеры делает тоже. В общем, я серьезно думаю на эту тему. Потому что гриль есть, с грилем уже упражняюсь как могу, уже и стейки обратной прожарки делаю, уже в этом достиг высшей степени совершенства и мастерства. Но к смокеру пока не подступился, и вот, Владимир, мне кажется, что нужно с тобой об этом задуматься, конечно. Алексей Александрович пишет, который задал мне задачку, что у него там в фольге на гриле. Пишет, приготовиться, пришлю ответ. Заинтриговал. Анастасия Рябых пишет. Кость, привет. Привет, Настя. Привет, Стейси. Рады с Петровичем тебя слушать по пути домой из летнего дневного лагеря. Ждем в гости. Веники для бани готовы, бассейн налит. А всех максимальных целую в ушки. Бачковская куда-то пропала совсем, пишет Стейси. Стейси, ты приготовь для Бачковской большую бачковскую с теплой водой и с травами целебными. Глядь, а Бачковская уже там. А сзади я с веником. Ну, не подумай, чего. Мух и всяких комаров от Бачковской отгонять.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 6 часов вечера.

0: Бон Джови на Радио Максимум. Always несостоявшийся трек к фильму с Гэри Олдманом и Линой Оли «Ромео, истекающий кровью». «Romeo is Bleeding». Кино не для всех, но рекомендую посмотреть. Мне понравился фильм, зашел интересный. Такой, можно назвать его даже триллером немножечко. Не хоррором, триллер скорее. Олег, оставь и фишт. Кость, привет. Пожалуйста, пожелай моей дочке Анне успешно сдать на зеленый пояс по карате. Вот прямо сейчас едем сдавать экзамен. Аня, 9 годиков. Аня, желаю тебе удачи и, конечно же, смелости и веры в себя. Анечка, порви там всех, как тузик грелку на британский флаг. О май гад, этот мьюз гениально мурашки пробуждает. Этот мьюз гениально мурашки пробуждает, пишет Дмитрий. Пришло сообщение, пока мьюз играл в конце того часа. Be with you. Шикарная вещь, кстати. Анна пишет: привет, Кость, спасибо тебе за твой пятничный позитив. Надеюсь, голодный Михайлов сегодня не останется голодным. Не, сегодня в 8 вечера ко мне придет один очень мастеровитый человек, который все знает про мраморную говядину и как ее готовить. Человек занимается специями, соусами и маринадами, конечно. Меня будет по фамилии Мельник, и мы вам расскажем много полезного сегодня в голодном Михайлове. Роман Беляев пишет: добрый вечер, Константин. Привет, Роман. У нас сегодня с супругой ипотерапия. Завтра с друзьями будет ипотерапия. Вам отличного эфира и не менее отличных выходных. Спасибо большое, Роман. Арсений Боровинский пишет нам: Константин, добрый вечер. Супер-пупер эфира тебе. Спасибо. Других не бывает. Соседи по саду сделали мой день. Находясь на рыбалке, дистанционно организовали мне возможность доставки стройматериалов на фазенду. За что им от всего меня огромное человеческое спасибо. Поставь, пожалуйста, в их честь хорошую песню на твой замечательный вкус. Легко.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Где-то на совещании в офисе.
2: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
3: Everybody fucking jump! Yeah! Drop dead!
1: Он просто слишком любит Heavy Monday на Радио Максимум.

Stereophonics на максимум Maybe Tomorrow. 18:18, точное московское. Алексей Александрович, интриган, с чем-то в фольге на гриле, прислал фотку, фольга разрезана, и там действительно картошка. Константин, вы правы, это картофель. Дочь Ника очень любит печеный картофель, все для детей. Всем добра. Картофель или батат все-таки? По-моему, картофель. Причем с сыром, с маслицем нормально. Ну, короче, картошку сделали. Молодцы, супер. Где такой огромный картофель взял?

0: Стейси Рябых пишет: я занялась восстановлением Эклипса. Кодовое имя Алукард. Счастливо бесконечно жду, когда смогу с ветерком прокатиться и пугать соседей ревом двигателя. Эх, люблю я это дело. Как же мало женщине нужно для счастья. По поводу рева двигателя, тут недавно провели социсследование. Непосредственные связи громкости машины, громкости выхлопа, выдоха на тюнинговом языке. У меня тоже была Эклипса, ты знаешь прекрасно, как у Пола Уокера в первом «Форсаже». У меня была зеленая, у меня была черная. Я тоже распрямил себе вдох, выдох, закись азот поставил, между прочим. У тебя нету, я уверен. Подсветку на педальке, под днище неона. Это еще тогда не было днищем, как сейчас. Сейчас это арт-тюнинг, а тогда это было круто. Но это было где-то, ну вот, как «Форсаж» первый вышел. Ништячки приехали, вот для колесиков. Ну, по поводу непосредственной связи громкости машины и размера полового члена. Значит, чем громче машина, тем меньше член. Показали исследования. И у самых громких машин, да, исследования проводились в городе Подольск среди водителей BMW. И у самых громких машин, там три победителя у нас, по-моему, у самых громких BMW размер члена не более 5 сантиметров.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
6: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
5: У меня получится?
6: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Эндулин. Кровля на все руки.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Уже в кино.
7: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
8: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
9: Мне нужен прогноз.
10: Погода может нас уничтожить.
11: Это плохой ответ.
12: Давление.
13: Категория 18+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
15: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Свежая Pretty Reckless Foreign Death.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:33. Алексей пишет: Яна Бибик прекрасно, а вот пробки отвратительны. Дайте домой проехать. И видос пробочный. Руслан пишет: Константин, добрый вечер. Пишет Рус из Подмосковья. Привет, Рус. Благодарю за корн вчера в конце эфира. Хорошего эфира. Вот ты помнишь, да? Как я вчера в конце эфира корн поставил и пошел домой, а мне в спину корн, спасибо. Классно было. Никита, мистер Сало, пишет нам: привет. Причем, когда сам делаешь точилу громче, то он уменьшается автоматически. Это про социсследование, которое проводили среди подольских владельцев BMW. Соотношение громкости машины и длины полового члена. У самого громкого BMW, у владельца самого громкого BMW в Подольске, размер члена 4 сантиметра 20 миллиметров. У меня на первой тачке, когда глушак прогорел, пишет Никита, половой член уменьшился на 1 сантиметр. А когда отремонтировал, то вырос даже больше, чем был. Так что громкий выхлоп – это не приговор. Делаешь тише, и ты снова полноценный мужик. А если поворотники не включать, то зубы выпадают со временем. Иногда сами, иногда нет.
1: Радио Максимум.
0: Далее Disturbed, Moby, AC/DC, прямо сейчас Aerosmith. Jaded. Это еще, кстати, песня тех времен, когда Стивен Тайлер заикался, потом вылечился.

0: Disturbed Shout.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:42. Прекрасная Валентина пишет нам: «Добрый вечер, Константин. Вот не зря внутренний голос мне всегда говорит: не знакомься с владельцами громких машин. Теперь понятно почему. Эфир огонь. Работа в компании Максимум — одно удовольствие.

0: Радио, привет, взаимно. Две недели, как машина была в ремонте, ждала очереди, и вот мы вместе с вами колесим по дорогам КАВ Минвод. Минвод КАВ. Привет всем. Анастасия Рябых пишет нам про BMW, поржала, спасибо. Закиси у меня нет, но ты прав. У меня компрессор и водометаноловое охлаждение. Чуть не прочитал, водометаноловое охлаждение, было бы клево. Он очень бодренький, строила сама с нуля в 2000-х. И несколько фоток свои, огненные клипсы, очень крутая клипса у тебя это двойка, тройка, четверка. Прокачу, пишет Анастасия. Спасибо, дорогая, в долгу не останусь. Продинамлю, кину.
1: Радио Максимум. Максимум.
0: Моби на Радио Максимум. Lift Me Up. Дальше ACDC. Playing

0: ACDC Money Talks. Анастасия Рябых пишет: у меня 3G Eclipse, про точку G гусары молчать. Третье поколение, короче, да, у меня двушка была, точно. Константин пишет: привет, Кастен. Здорово, тезка. Эфир, как всегда, кайф. Всем максимальным привет. Будь другом, поставь рекламу. Легко.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
3: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угарный 102-54-05-62-44-30.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: ИИ-конфа. 1 июля. ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-конфа. Нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-конфа. При поддержке Радио Максимум. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом.

0: Американская сеть кинотеатров Cinemark представила необычные ведра для попкорна к премьере фильма «Человек-паук. Новый день». Они выполнены в виде руки супергероя в момент, когда он выпускает паутину. Ведра объединены с емкостью для напитка, длина нити в соломинку. То есть сама нить – это соломинка, из которой можно пить газировку. А паутинка в виде чаши используется как миска для попкорна. То есть два в одном получается. И напиток там же, и попкорн тут же. Паучьи такие ведра универсальные также выпустили американские сети AMC и Regal. Их варианты похожи друг на друга. Они выполнены в виде головы супергероя с крышкой на макушке. У обоих сетей будет еще по одному ведру. Я хотел прочитать, у обоих сетей будут проблемы с киностудией, с юристами Человека-паука. У Regal с Человеком-пауком, ползущим по зданию, у AMC более традиционный вариант, оформленный под костюм героя. Давайте сегодня поговорим про посуду. Такую тему предлагаю. Сами посудите. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Долгие годы офисной работы приучили вас, что абсолютно любой предмет посуды можно соорудить из листа формата А4. Открыли, что в цветочном горшке можно приготовить отличный плов. А может быть, в период отключения горячей воды зачистку тарелок в вашем доме отвечал кот. Рассказывайте, какими креативными и необычными способами вы решали некие проблемы, связанные с посудой. Я потом расскажу, что я делаю в студии, когда хочется поесть, а вилки закончились. Свои истории пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и в Макс канал Радио Максимум.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
3: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
4: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Limp Bizkit Break Stuff. Говорим сегодня, какими креативными, необычными способами вы решали некие проблемы, связанные с посудой. Елизавета, прекрасная из Африки, пишет нам: «Доброго вечера и отличного пятничного настроения всем-всем. Вам, маэстро, особенно. Спасибо, дорогая, тебе тоже». По теме эфира. Ходила одно время на танцы. Уроки были по вечерам, но, естественно, пластиковых стаканчиков в кулере уже не было. Так мы и вставали в позу моста. Короче, вставали в позу мостика и наливали сразу в рот, без посредников. А на работе в офисе, если суши, ели суши карандашами, палочками, нам тогда не... Палочки нам тогда не положили. Настоящий офисный перекус. Ели суши.

0: ситуация, если нет вилок. Ну, как правило, всякие доставки кладут пакетики, там обязательно есть вилка, зубочистка, салфетка и нож, иногда еще и ложка. Так вот, вилка всегда уходит, а пакетик остается. Ну, салфеточка тоже уходит. И очень часто в офисах просто начинают горой скапливаться пакетики, в которых лежит зубочистка и нож. Вот этот нож, в общем-то, нафиг не нужен. И когда вилки у меня заканчивались, я ел то, что можно есть палками азиатскими. Я ел двумя ножами, зажав их в руке, как палки. Ну, а если там котлеты или сосиска, просто протыкаешь ее ножом и ешь, так сказать, с ножа. Как на флоте с кортика, либо в армии со штык-ножа. Тоже можно есть. После рекламы Def Leppard и Linkin Park на максимум.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
2: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: ему на суточный ру.
1: 6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров.

Linkin Park, Up From The Bottom. 19:29, точное московское время. Арсений Боровинский пишет: если Декстеру Холланду, вокалисту The Offspring, надеть очки, как у тебя, то будет он прямо вылитый ты. Но в действительности есть такой вылитый я. Это участник группы Blink-182 Марк Хопус. И очки такие же, в общем-то, похож чем-то на меня. Так что не нужно Декстеру Холланду надевать очки, как у меня. А, ну, он, между прочим, носит такие Ray-Ban, типа.

Привет, Эльвира. Спасибо. Тема у нас сегодня – это креативные и необычные способы, которыми вы решали некие проблемы, связанные с посудой. Роман Беляев пишет про использование поворотников мотоцикла в качестве посуды для употребления горячительных напитков. Говорили уже? Нет, ты первый. Спасибо за фотку ижа своего. Да, вот эти поворотники, две штучки спереди. Откручиваешь по два винта на каждый. И можно туда наливать. Анатолий Толокнов пишет. Здравствуйте, Константин. Приветствую, Анатолий. Прекрасный эфир, красавец. Спасибо большое. Когда были молодые, ездили на мотоциклах на танцы. Перед танцами надо выпить. Рюмка, поворотник от Урала. Он внутри всегда чистый. А еще делали рюмку из огурца. И неплохо, хороший креатив. Рюмка из огурца, нормально.

0: А, здрасте. Владимир Ильич Ленин, вождь мировой революции, в тюрьме писал молоком вместо чернил. То есть на листках вроде ничего нет, вроде чисто. А вот если над свечкой погреть, то молочный шрифт проступает коричневым. Прикиньте. А вместо чернильницы он использовал... Ну, то есть чернильницу он делал из хлеба, с хлебного мякиша. Такую чернильницу лепил и туда молоко наливал, и молоком писал. А в случае Шухера чернильницу с молоком съедал. И надзиратели могли понять, что Владимир Ильич что-то творил только по бурчанию в его животе, по хлебно-молочной отрыжке. Кстати, Лукич неплохо так поправился на этих чернильницах в заключении.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Kings of Leon, Use Somebody.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Эх, друзья, премьера. С огромным удовольствием представляю вам новый трек Мэрилина Мэнсона, который открыл следующий этап One Assassination Under God. Одно заказное убийство под Богом, я так это переведу. Новым синглом Exit Wound. Exit Wound — это, ну, скорее, это сквозное ранение, может быть. Или можно перевести как выходное отверстие. Exit Wound. Первый трек с грядущего альбома One Assassination Under God Chapter 2. То есть глава вторая. Выйдет этот альбом 14 августа на Nuclear Blast Records. После Chapter 1, после первой главы в 2024 году, которая вышла, Мэнсон явно

не меняет направление, а закручивает ту же мрачную механику плотнее. Индустриальный рок, многие даже сравнивают это с Рамштайном, ударные рифы какие-то гитарные. Такой индастриал, но скорее мягче, чем немецкий индастриал, все-таки это American Industrial. Тяжелые гитарные рифы, театральная подача и такое знакомое нам до боли ощущение публичной казни, превращенное в шоу. В официальном описании Nuclear Blast трек назван темным, кинематографичным и жестко телесным. Exit Wound продолжает линию первой главы, но уходит глубже в тревожную атмосферу, давящие индустриальные текстуры и мелодическое напряжение. Вот что сам художник, артист, музыкант, исполнитель, которого я очень люблю и очень уважаю, он еще актер неплохой, говорит об этой песне. Я горжусь тем, что представляю вам вторую главу. А он вообще об альбоме говорит, который выйдет 14 августа. One Assassination Under God, Chapter 2. Я горжусь тем, что представляю вам вторую главу. Она завершает мою историю. Я использовал каждый брошенный в меня камень, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище и вырезал эти песни на коже мира. Надеюсь, они оставят шрам, который вы не сможете забыть. Я уже прослушал, и вы смотрите, не прослушайте. Это очень крутой трек, делайте погромче, не пожалеете. Мэрилин Мэнсон, премьера «Exit Wound».

0: Мэрилин Мэнсон на радио Максимум. Премьера трека «Exit Wound», что переводится дословно как «выходное ранение», но такого не бывает, либо «выходное отверстие», либо «сквозное ранение». Песня с альбома «One Assassination Under God Chapter 2». «Одно убийство под Богом» или «одно заказное убийство от имени Бога». Глава вторая. Альбом выйдет в свет 14 августа.
1: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Оззи Осборн, See You on the Other Side. Радио Максимум объявляет конкурс «Очень струнные дела». С 25 мая по 22 июня есть еще время, целые выходные.

0: Выложи видео на своей странице ВК с хэштегом «Очень струнные дела» и получи шанс выиграть настоящую акустическую гитару. Подробности на сайте maximum.ru.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
2: Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». Теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode. Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю Depeche Mode с 22 по 28 июня на радио Максимум. Заряжай свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого, откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отчет. 10.
5: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
7: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20% до конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Карбонат свиной охлажденный. 289 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Дом бизнес-класса «Нексус» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Пирс Девейл на Радио Максимум. So far, so fake. 19.59, точное московское время. Макс пишет: привет, Костян. В общаге, будучи студентом, из бумаги А4 делали тарелки, поддошек и рюмки под лимонад, в кавычках. Справлялись как-то же. Где твоя история, Костян? Макс, а я рассказал свою историю про то, как я ел ножами, как азиатскими палочками, в то время как вилки закончились. Был дело, ты прослушал все. Вячеслав Соболенко пишет: добрый вечер, Константин. Здорово, Вячеслав. В студенческие времена, когда не было одноразовых стаканов, да, сегодня мы говорили, как мы решали проблему с отсутствием посуды. Не было одноразовых стаканов, но было мороженое в бумажных стаканчиках. Покупали мы перед дискотекой пару бутылок марочного вина. Мороженое, которое палочками выковыривали, а стакан, сполоснув вином, использовали по назначению. Эфир огонь. Спасибо большое. Это вот я что-то не верю, что вы вином споласкивали стаканы от мороженого и вино потом выливали. Вином сполоснуть стаканчик и вылить, да я тебе. Игорь Борода пишет: ну не может такого быть, ну когда каждая капелюшечка на счету, вы что? Игорь Борода пишет: когда мне было лет 20, отдыхал у бабушки в деревне. Только приехал, налил кваса домашнего в кружку армейскую. Вышел на улицу на лавке посидеть. И тут три местных аборигена решили городского проучить. Хорошая кружка, советская еще. Получилось у них... Получилось из них три единорога. У каждого по шишке на лбу. Мерлин Мэнсон может. Супер трек. Да, спасибо, тоже так считаю. Отлично. Спасибо за историю, Игорь. Руслан пишет: однажды с коллегами решили попить крепкого виноградного сока. А штопора не оказалось. Зато были саморез, шурик, это шуруп, я так понимаю, и пассатижи. И все удалось. Рус. Рус, молодец. Я одно время носил прям штопор с собой. Легкий-легкий, прям сам, прям вообще ничего не весящий. Компактный штопор с собой на всякий случай. И в поездке всегда брал. Но это было давным-давно, когда еще находил в этом какое-то удовольствие. Сейчас я вообще даже не понимаю, какое. Едем дальше.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. В Москве 8 часов вечера.

В этом часе я, естественно, проголодаюсь, потому что пятница, потому что 20 часов, 1,5 минута. Сегодня мы поговорим про гриль с характером, про авторские специи, маринады, поговорим про то, как правильно делать, правильно мариновать и заправлять специями мраморную говядину. Прямо сейчас Muse, Starlight.

0: Мьюз на радио Максимум Starlight.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Да, чё-то проголодался я! Пятница. У нас в гостях основатель бренда Heavy Meat All. Или Heavy Meat All. Это специи, маринады, мраморный говядина, эксперт лиги барбекю. Капитан команды победителя чемпионата России по барбекю прошлого года Павел Мельник! Павел, привет!
2: Добрый вечер.
0: Привет, привет.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуй.
2: Вы голодные?
0: Я всегда по пятницам очень
2: голодный. Поговорим о еде.
0: Поговорим о еде.
2: Начнем.
0: Гриль с характером, авторские специи и маринады. Сегодня тема нашего эфира. Павел, в чем ключевое отличие ваших авторских специй? Как мы, на вы, на ты? Как
2: на ты, на ты, конечно, на ты.
0: В чем ключевое отличие? Ну, ты. В чем ключевое отличие твоих авторских специй, маринадов от массовых аналогов? Вот того, что можно купить в магазине. Какие принципы ты закладываешь в рецептуры?
2: Давайте скажу проще и очень коротко, потому что на самом...
0: Ты обещал на ты.
2: На ты, да? А,
0: давай,
2: хорошо.
0: Давай.
2: Смотри, ситуация какая. Дело в том, что когда эти специи вообще в принципе разрабатывались и придумывались, они делались для себя, то есть со своими собственными вкусовыми предпочтениями. И далее уже вводились специи, которые, ну, просили сделать люди, что-то добавить, что-то убавить. И вот таким макаром формировался вообще пул специй, который у меня есть. Их на самом деле 23 штуки.
0: Угу.

0: комплекса, и они все исключительно делались для определенных видов мяса, но их использовать можно практически во всем.
1: То есть ты, по сути, шел на поводу у обратной связи народонаселения? Они в основном что просили? Мазика побольше, мазика.
0: Ну нет, это соусы сухие, начнем с того.
1: Сухой майонез бывает?
0: Ну нет, конечно.
1: Хорошо.
0: Да, вот, и тут ситуация такая, не на поводу, а прислушиваясь, мы просто создавали совместно какие-то новые рабы, какие-то новые палитры вкусов. Вот, поэтому основная часть была сделана до того, вторая часть была уже добавлялась посредством потребителя.
1: Паш, давай переведем, лишний раз хочется от тебя услышать твою формулировку соуса «раб» для наших слушателей, которые впервые это слышат.
0: Раб — это по факту маринад, в котором присутствует полностью все. Соль, сахар в той концентрации, которая необходим при мариновке определенного блюда, любого. Это то есть мясо, птица, рыба, овощи.
1: То есть раб используется до приготовления, до термической обработки, получается. В этом рабе надо вымачивать, либо им обмазывать, получается, да?
0: Все верно, да. Но опять
1: а некоторые еще опрыскивают рабами. Прям вот
0: пш-пш-пш-пш. Но это называется немножко по-другому, это моп-соусы.
1: А, моп-соусы, да.
0: Да,
1: согласен.
0: Это немножко
1: это уже в процессе приготовления, да.
0: Верно.
1: Я что-то попутал. Да, рабом, значит, вот обмазывают.
0: Рабом мы посыпали, запанировали, можно так еще даже сказать, потому что есть рабы, которых достаточно плотно надо наносить
1: точно,
0: на продукт.
1: Точно,
0: вот. А приправа, как таковая, не раб. Она идет, как правило, без соли, она идет, как правило, очень сильно концентрированная по вкусу и мелкодисперсная.
1: Паша, вот этот самый знаменитый СПГ, это соль, перец, гарлик или соль, перец, чеснок, это раб или нет?
0: Конечно.
1: Конечно. Это самый традиционный.
0: Это традиционный, я бы, наверное, даже сказал, один из первых, основных, который и особо который используется и в техасском барбекю.
1: Угу. А как ты, Паш, подбираешь специи под разные виды мяса? Там говядина, свинина, птица. Есть ли универсальные смеси в линейке твоего бренда?
0: Мы только что назвали его
1: СПГ.
0: Универсал. Это СПГ, который идет, в принципе, подложка под любой раб. И можно сделать основу, а вкус, ароматику и краску на продукт добавить уже каким-то другим рабом, которых, я еще раз повторю, у меня достаточно много, и каждый подбирает под себя. Если подбирать конкретно под свинину, говядину, птицу, там есть такие рабы. Да, они есть. Есть рабы, есть приправы, которые бессолевые. Угу. Люди ими пользуются, а зачастую они их миксуют.
1: Угу. Скажи, а ты чем-нибудь обмазываешь перед тем, как нанести раб, чтобы раб лучше прилипал? Ну, типа, некоторые горчицы обмазывают.
0: Горчица, масло, пожалуйста, никто не запрещает.
1: Это можно.
0: Конечно. Да. Это вполне приемлемая и общепринятая практика.
1: Просто есть адепты того, чтобы брискет, скажем, тот же самый, сначала обмазать горчицей, потом зарабить его. А некоторые прям только чистый раб, как брискет бойс, наши дорогие друзья, там Андрюша Журин. Просто только обсыпать, ничем не обмазывать ни в коем случае.
0: Сейчас расскажу, почему у меня приправа называется Slam Dunk. Это он же СПГ. Он так называется, потому что есть такой удар сверху в баскетболе, который называется Slam Dunk. То есть мы насыпали, прихлопали сверху, а что прилипло, то наше.
1: И держится. Класс.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум». У каждого свой максимум.

0: Говорим сегодня про гриль с характером. Авторские специи, маринады от основателя бренда Heavy Meat All. Специи, маринады, мраморная говядина. От эксперта Лиги Барбекю, капитана команды победителя чемпионата России по барбекю прошлого года. От Павла Мельника. Паш, привет еще раз.
1: Еще раз здравствуй.
0: Паш, мраморная говядина, на что ты обращаешь внимание при выборе поставщика и отрубов для гриля?
1: Ну, в первую очередь, на мраморность. Это первое. Второе, это на то, как отруба подготовлена вообще к работе, потому что есть очень много производителей, которые, ну, мягко говоря, делают такие лохматые куски, которые потом приходится дорабатывать, но что не есть очень хорошо.
0: Ну, вот эти вот, то, что торчит, отрезать, бахрому обрезать.
1: Все верно. Поэтому в первую очередь это, во вторую очередь мраморность, а мягкость мы уже добавляем сами. Mm-hmm.
0: Это в основном сейчас к отечественному производителю
1: присматриваешься? Да, да, да.
0: А какой ты откорм идешь, чтобы она вот так вот зажировалась?
1: Зерновой? Зерновой откорм. У нас есть два вида зерновых откорм, зернового откорма мяса. Это кукуруза и ячмень. Угу. Кукуруза в основном это у нас Prime Beef, который производители, не знаю, можно их называть, нельзя.
0: И если еще какой-нибудь назовешь.
1: Ячмень это, естественно,
0: это Мираторг.
1: Это Мираторг, угу, да.
0: Угу. Тогда можно.
1: То есть это два...
0: Больше одного уже не реклама.
1: Да, два ведущих производителя. Есть еще третий. Это Orient Beef, но, скажем так, это аутсайдер такой хороший. Его я смотрю только тогда, когда уже вообще ничего нет.
0: Значит, основные, да, два гиганта. Это Prime Beef и Мираторг.
1: Все верно,
0: конечно.
1: Все верно.
0: Паш, какие ингредиенты или сочетания специй ты считаешь недооцененными в мире барбекю?
1: О, ну, в первую очередь, это кофе. Это молотый кофе, раз, и это молотые какао-бобы. Ну и напоследок самое важное, я бы оставил, это дрожжевой экстракт. Mm. То есть это дрожжи.
0: Слушай, а что делает кофе и какао-бобы? Они придают... Ну, я не представляю себе брискет с барком кофейного вкуса.
1: Ну, мы сейчас говорим не про брискет, мы говорим про блюдо, которым кофейные и... Скажем так, шоколадные нотки добавляют плотности вкуса.
0: Это какие?
1: Ну, если мы берем телятину, которая практически не имеет вкуса, и посыпаем ее там кофейным рабом, который есть, ну, множество отечественных mm-hmm. даже производителей.
0: Ну, то есть не просто кофе, а если это кофейный раб, то там еще и соль, и перчик.
1: Все верно. Мы же говорим про элементы рабов, то есть mm-hmm. приправы, которые входят в составы, mm-hmm. в... Допустим, у меня во всех практических специях присутствует дрожжевой экстракт.
0: Так, который... а это что за зверь такой?
1: Это расскажи. Зверь, это гриб. Это гриб, который у нас занимается усилением вкуса. Природный усилитель вкуса.
0: Угу. Это вот тот самый твой фирменный ингредиент, который чаще всего у тебя появляется или нет?
1: Да-да-да, да. Все именно так и есть. И я этого не скрываю, потому что там есть определенное понятие пропорций, методов нанесения. Поэтому, ради бога, я не скрываю этого совершенно.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
6: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
7: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.life».

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым

0: Кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Сотни футболок от мировых брендов на Футболка Фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в Стокман.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
5: 12+.
6: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной российской рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Грильфест.максимум.ру
5: 18+.
7: Уже в кино.
8: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
7: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
8: Мне нужен прогноз.
9: Погода может нас уничтожить.
10: Это плохой ответ.
7: Давление.
11: Категория 18+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Gerard Way, My Chemical Romance, Teenagers.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: У нас в гостях основатель бренда Heavy Meat All, эксперт лиги барбекю, капитан команды победителя чемпионата России по барбекю прошлого года Павел Мельник. Паш, привет еще раз.
2: Да, это я, здравствуйте.
0: Привет, привет. Да, на чем победили в прошлом году, рассказывай.
2: Ой, начнем с того, что прошлый год был вообще очень интересный в плане чемпионата. Каким моментом? Дело в том, что для всех это было фактически в новинку. Угу. То есть такой чемпионат такого уровня и, скажем так, разбитие по кластерам проходил, по-моему, первый раз. И мне просто повезло то, что я родился немножко евреем. Потому что я просто сел, посчитал, что в каждой номинации мы должны участвовать для того, чтобы набрать максимальное количество баллов при возможности. И тогда это давало нам шанс победить. Остальные все приехали выступить здесь, выступить здесь и выступить здесь.
0: А вы везде заявились.
2: А мы заявились везде.
0: И в крылышках, и в брискете.
2: В прошлом году брискета у нас...
0: А брискета не было.
2: Не было, да. Но в прошлом году мы взяли морепродукты. Потом мы взяли бургеры, стейки. Сейчас совру обязательно.
0: Кондитерку.
2: Нет, сейчас совру. А, и у нас была еще индейка на билетном гриле.
0: Красота.
2: Но там у нас, по-моему, второе место, поэтому...
0: Индейка-филейка? Или...
2: Да, грудка, филе грудки. Да.
0: Сложный продукт, но очень вкусный.
2: Да.
0: Ты еще пельмени делаешь? С пельменями не заявлялся?
2: Нет, пельменями не заявлялся. Во-первых, их сюда не привезти. Ну и на Урале их
0: достаточно. А что, в шоковой заморозке-то что, нет?
2: Ну, здесь же надо хранить, как-то реализовывать. Да. То есть до кулинарии, скажем так, пельменных мы еще не дошли.
0: Ну, на Урале нормально у тебя.
2: На Урале все очень неплохо, да, продается. А, не реклама, продукция компании «Байрам».
0: А какой этап на чемпионате России по барбекю, это же было в прошлом году на армии, если я не ошибаюсь, какой этап был для тебя самым сложным? И что стало решающим фактором успеха? Несмотря на то, что ты везде заявился.
2: Самым сложным было поддержать правильно ребят, которые готовились на протяжении всего этого времени к тому, в чем еще никто не участвовал. А то, что они готовились, потому что у нас же команда 2 человека, а я у них был капитаном. То есть я был третьим, я был неиграющим игроком. Но их надо было...
0: Капитан Павел Мельник.
2: Их надо было довести. И причем довести так, чтобы они победили. Собственно, что они и сделали. В этом году, ну, в эйфории мы поняли, что готовились очень плохо.
0: Поэтому, пролетели.
2: Поэтому у нас на будущий год очень грандиозные планы.
0: Пролетели, как крылышки барбекю.
2: Крылышки, да, крылышки пролетели.
0: Слушай, я тебе бренд придумал. Есть же бренд «Старый мельник».

0: абсолютно. Ты.
1: Ну да, поэтому 35 лет мне всего.
0: Я думаю, стоит, да, бренд такой, средний мельник.
1: Да, 15 раз подряд, правда, но...
0: Средний мельник?
1: Нет, 35.
0: А, 35-15 раз. Ну как тебе бренд средний мельник?
1: А, неплохо, неплохо. Самое главное, чтобы его теперь дали зарегистрировать и придумать продукт, под которым это использовать.
0: Ну, какой-нибудь это, рэр.
1: Обязательно.
0: Средний прожарки что-нибудь.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Мельник, основатель бренда Heavy Meat All, сегодня в «Голодном Михайлове» обсуждаем гриль с характером, про авторские специи и маринады говорим. Павел, привет еще раз.
1: Еще раз здравствуй.
0: Паша, как участие в Russian Grill Fest повлияло на твой подход к специям и маринадам? Принесли ли какие-то техники, может быть, или идеи из соревновательного гриля в линейку бренда ты?
1: Ну, я скажу, произошло немножко наоборот. То есть в прошлом году благодаря специям ребята победили, потому что вкусы были достаточно интересные, оригинальные. В этом году они мне помогли, но с этими же специями другие команды заняли достаточно неплохие места. В частности, есть у меня друзья мои, это Grill Brothers, ребята с Саратова. Миша, привет. И вот они дебютировали, и по факту они повторили то, что мы сделали в прошлом году. Они, конечно, не выиграли, но забрали очень много наград.
0: Саратов такой гриль-город, и там все бразерс, я так понимаю. Все грильвики Саратова, они братья.
1: Ну, это логично же.
0: Брискет бойс, гриль бразерс.
1: Да, вот да, еще у нас есть... А, нет, это немножко другое.
0: Не оттуда, да. Как эксперт... Просто про бразерс.
1: Да-да-да.
0: Как эксперт лиги барбекю, какие главные ошибки ты замечаешь у начинающих любителей гриля, когда дело касается именно маринадов и специй?
1: Но тут две ошибки, они очень критичны и глобальны. Это либо немного специй. Ну, если человек хочет что-то положить, посолить, то есть это не щепотка на две стороны, грубо говоря, соли и перца. Либо, наоборот, просто засыпать такими ароматами, что там непонятно, что за продукт уже готовился. Но такое тоже бывает, к сожалению.
0: Ну, классная рыбка. Это карпаччо из курицы.
1: А, да. Тут согласен, да.
0: Это я вечером так, позавчера дома.
1: Это говорит у вас, что это у нас тартар, из чего? Ну, пытались сделать из говядины. Не знаю, что получилось.
0: Я бы не получил. Класс. Ну да, ты знаешь, это ошибка молодого, скажем, питмастера, назовем его так, когда он боится переборщить. Получается, немножечко он так действительно, вот как ты говоришь, щепоточку с одной стороны, щепоточку с другой, а вся эта щепотка, она расходится, и она впитывается, и ничего не остается вообще. Должен понимать, что если нормально ты посыпал мясо с одной стороны, с другой стороны это впитается, растворится, мясо это всосет в себя, вберет, и норм. И тогда человек думает, так... Если, значит, пересолить нельзя, значит, дай-ка я валяю сейчас прям, насыплю ведро с одной стороны и с другой.
1: Ну да, и будем потом есть курочку и специи.
0: Да-да-да,
1: вот, барк. Который все будет сжечь просто во рту неимоверно, ужасно, на самом деле. А специи еще имеют такую неприятную особенность гореть. И получается вообще горечь.
0: Точно, точно. Она же вот это вот. Это такой неправильный перебарк получается.
1: Вообще
0: да?
1: Это страшная вещь и невкусная.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Дэвид Боуи, Queen, Under Pressure.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Вместе с Павлом Мельником, с основателем бренда Heavy Meat All, с экспертом лиги барбекю, говорим сегодня про гриль с характером, про авторские специи, маринады. Паша, какие тренды в мире барбекю и маринадов ты считаешь перспективными?
2: Можно немножко уточнить, в смысле тренды?
0: Ну, я не знаю, какое направление в мире маринадов или присыпок, или соусов ты считаешь вот перспективным, куда еще стоит идти, где еще не все открыто?
2: Ну, то есть, это не мы говорим не про приправы, не про специи, не про рабы, мы говорим что-то новое.
0: Про маринады.
2: Ну, тогда, скорее всего, это будет какой-нибудь сухой глейз. То есть глазировки, которые наносятся во время запекания там ребер, крыльев, бедер, то есть...
0: По ходу?
2: Именно, или перед? Ну, конечно, нет, по ходу. То есть мы, когда их приготовили, мы должны их глазировать.
0: Это обмазать.
2: Да, глазировка. И еще подпечь, то есть чтобы у нас глазурь схватилась, и отдать. То есть на чемпионате все это было.
0: Но это вот не опрыскивание.
2: Нет, ни в коем случае. Моп — это другое.
0: Не мопом.
2: Моп как раз используется там на брискетах, на лоун-слоу приготовлении для того, чтобы продукт не пересыхал.
0: Да.
2: Вот. А глейз, я думаю, вот к этому сейчас все придет. То есть дегидрированные соки, пюре.
0: Глазировочка, которая так застывает, но не очень твердо.
2: Вот совсем правильно, да. Вот. И для того, чтобы ее сделать, сейчас многие глейзы мешают сами. Из всего сиропы, там сахар, мед, ну там все, что в душе.
0: Кайф.
2: Да, но я все-таки думаю, что рано или поздно появятся сухие смеси, которые достаточно будет развести, там, не знаю, любым соком, там вот томатным, там яблочным. Они будут загустевать и будут получать уже готовый глейз стандартного вкуса.
0: Вот сейчас вот ты сказал, я только сейчас допер, мы же с Васей Мирьяненко судили на этом Russian Grill Fest'е, судили как раз бедрышки. 11 участников. И бедрышки, они же, ну, плюс-минус, во-первых, производитель был один и тот же, плюс-минус, там кто-то нашприцевал их, но по сути вкус бедрышка определяла именно глазировка.
2: Ну, корочка.
0: Да. Вот это самое.
2: Согласен полностью. Поэтому все это должно быть

0: Расмус, no fear, no fear, no fear.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Гриль с характером, авторские специи, маринады от основателя бренда Heavy Meat All Павла Мельника. Паш, привет еще раз.
2: Еще раз здравствуй, еще раз и не последний.
0: Паш, есть ли продукты или специи, которые категорически не стоит смешивать в маринаде?
2: Это примерно, знаешь, вопрос из серии итальянцам, да, можно делать пиццу с ананасами? Вот, на самом деле кто-то скажет, что фу-фу-фу, а кто-то скажет, да почему бы нет, на чемпионате пиццы такое уже было. Поэтому по специям...
0: Я знаю, что не стоит смешивать в маринаде вообще никогда. Амил и гептил.
2: Ну да, это будет жестоко на самом деле.
0: Ракетчики поймут.
2: Да. И в маринадах на самом деле я бы, ну, не стал смешивать, ну, все-таки химические уксусные соединения кислотные и фруктовые. Угу. Ничего хорошего этого тоже не даст. А по сути мы можем ваять все что угодно. У меня есть товарищ, он в детстве очень сильно любил макароны с сахаром.
0: Я тоже. Слушай, Паш, а кто в детстве не любил макароны с сахаром?
2: Я знаю много людей, которые не любили.
0: Я обожал макароны с сахаром, гречку с сахаром, рис с сахаром. И мой сын то же самое в детстве, а потом как отрезало.
2: Ну, видимо, мозг требовал углеводов.
0: Мы в детстве как тараканы или муравьи, мы хотим сладкого.
2: Сладкого, да.

0: Да-да-да.
1: Ну и?
2: Ну и поэтому могу сказать проще. Каждый смешивает специи и вкусы, те, которые ему нравятся. Угу. Если человеку нравится есть такой продукт, он его будет есть. Если ему не нравится, он его не будет есть. Угу. Я до сих пор не могу понять очень тяжелые сыры с плесенью. До сих пор не могу понять.
0: Я тоже тяжелые не могу. У меня, более того, аллергия на них.
2: Но это еще и повезло называется.
0: Горло першит.
2: Это уже вино.
0: А это не... слушай, чем злее сыр, тем слаще должно быть вино. То есть самый злой сыр надо запивать сатерном. Это я могу сказать, потому что...
2: Есть еще одна очень небольшая деталька. Когда я делал специи, есть у нас такой раб, называется Vegan Life. То есть он делался исключительно для того, чтобы им мариновать овощи. Сейчас я бы назвал его универсальным в кулинарке. Почему? Потому что у меня все знакомые его используют. Первое – в спагетти. Второе – в супы. Третье, в картошке жареные, макарошки, гречку. В гречку еще добавляют грибной соус, который надо, в принципе, в сливках разводить. Зачем они его так сыпят, перемешивают, получают гречневую кашу. Поэтому, когда мы делаем какой-то раб и пытаемся сказать, что ребята, вот он для этого, мне говорят, нет, не так. Берут несколько видов специй с разными составляющими, с разными вкусами, их немножко миксуют и делают свой раб, уже свой. И я не могу сказать, что это неправильно.
0: Ну, это, сказать, творчество на основе, скажем, твоего творчества.
2: Любое купажирование специй – это творчество.
3: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама. Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
1: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые. Чистый газ, когда все помыто. Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
0: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный. ИИ-Конфа, 1 июля, ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-Конфа, нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-Конфа при поддержке Радио Максимум. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8499 579

0: 8017-269-7799.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
2: Сегодня жарю по чутким руководством основателя бренда Heavy Meat All, эксперта лиги барбекю Павла Мельника. Павел, привет еще раз.
3: Привет, привет.
2: Гриль с характером, авторские специи, маринады. Сегодня у нас на повестке нашего пятничного вкусного вечера. Паша, сколько времени оптимально мариновать разные виды мяса? Зависит ли это от состава маринада?
3: Ну, от состава маринада это точно зависит, потому что если там есть агрессивные какие-то моменты, то есть...
2: Типа уксуса.
3: Уксус, лимонная кислота, томаты, луковый сок. То есть
2: давай это... скажем, зачем это в маринаде? Для того, чтобы немножко разрыхлять волокна.
3: Но,
2: делать мясо мягче.
3: Да.
2: Некоторые используют для этого пиво или минеральную воду, которые тоже пузыриками делают практически то же самое.
3: Кто-то пытается еще использовать киви, после этого мясо как вместо паштета на хлеб намазывают.
2: Ой,
3: вот. На самом деле такое бывает.
2: В киви очень много витамина С, то есть кислоты.
3: Его проще съесть так и не мучиться. Поэтому есть еще один нюанс. Если мы маринуем продукт в контейнере, мы его маринуем там сутки, двое.
2: Угу.
3: Если мы его маринуем в вакуумном пакете, соответственно, там разрешенная атмосфера, у нас осмотическое давление совершенно другое, у нас маринад в мясо проникает гораздо быстрее, то есть там достаточно 4-6 часов.
2: Угу.
3: А если мы готовим мясо, допустим, для готовки на углях, назовем это шашлык, и добавляем воду с солью, и вмассируем ее в кусочки, чтобы она туда уже вошла, то по факту она уже готова и просолена для того, чтобы жариться.
2: В течение какого времени? Сразу?
3: Сразу.
2: После массажа?
3: Конечно.
2: Такого, да?
3: Как только вода вся впиталась в мясо, по факту вся соль доставлена внутрь куска. И мы можем спокойно сверху полить маслицем, добавить ароматных специй, дать им время, чтобы они чуть набухли, это 15-20 минут.
2: То есть это просоленная вода, да, получается?
3: Конечно, конечно.
2: Просто втереть, и не надо долго
3: мариновать
2: вообще.
3: Я больше скажу. Секретный маринад шашлыка. Мы берем 10% воды от объема продукта, добавляем туда 6 грамм на килограмм соли, добавляем туда по вкусу лимонного сока, который нам приятно, кислинка, и все это вмешиваем в мясо. По факту мы начинаем денатурацию белка кислотой и просолку заканчиваем. Все, дальше мы это полили маслицем, просыпали специями, которые вам нравятся.
2: Каким маслицем полить?
3: Ну, растительным, обычным растительным.
2: То есть просто куски мяса полить маслом?
3: Полили, перемешали, посыпали специями, перемешали, поставили на 20 минут, пошли разжигать угли. Угли разожглись, нашампурили и на мангал.
2: Ну, это вот про свиной шашлык.
3: Это свиной, говяжий, куриный, то есть все можно мариновать, добавляя влагу.
2: Прекрасно.
3: Потому что это влага, она испарится.

0: бьет еще там немножко.
1: Пузырики волокна. Еще волокна, да, под... да. А можно ли переборщить со специями? Ну, мы уже говорили сегодня об этом. Как найти баланс, чтобы подчеркнуть и не забирать вкус мяса, и не забить его?
0: Ну, во-первых, это все приходит на опыте, в любом случае на опыте, потому что человек, который только-только сел на велосипед, вот, ну, Тур де Франс не выиграет. И здесь та же самая история, то есть это опытным путем, то есть мы понимаем определенные, скажем так, как бы это правильно-то сказать... Есть какие-то базовые вещи, которые мы должны понимать, прежде чем мы что-то начинаем делать. Здесь та же самая история. То есть мы должны понимать, сколько берет мясо по соли, какую соль мы любим. Мы любим там недосоленое мясо или пересоленое, или мы вообще любим соль в прикуску. Вот. То же самое со специями. То есть главное с ними не перебрать, чтобы вообще не забить вкус, ну, вкус продукта, который мы начинаем готовить.
1: Как в фильме «Белая гвардия» по Булгакову сказал Мышлаевский в исполнении... великого Басова Владимира, когда на ответ на вопрос Лариосика, когда он опрокидывал рюмочку за рюмочкой,

0: Или вот это он и был сейчас?
1: Не-не-не, ни в коем случае. Для мраморной говядины, опять же, вот это очень хороший вопрос. Мне он прямо очень понравился. Объясню сейчас, почему и откуда столько сарказма. Мраморной говядины какой кусок? Это голяшка, это брискет, это лопатка, это риба, это стриплоин, это вырезка, это кострец, это глазной мускул. Так
0: а можно для стейка что чаще всего?
1: Стейк, если мы берем классический стейк, это соль и перец.
0: Соль и перец, все.
1: Все.
0: Отлично. Очень кратко, лаконично. У нас как раз 10 секунд осталось на последний вопрос. Если бы ты мог дать один совет человеку, который хочет начать экспериментировать с авторскими маринадами, что бы это было? Ответ: не экспериментируй, отдыхай, не принимается.
1: Не-не-не, экспериментируй, только купи очень-очень большой шкаф, прямо мега большой шкаф, куда ты будешь ставить банки с моноспециями, потому что тебе их понадобится просто большая-большая куча.
0: И рекомендую обратить внимание на специи как раз бренда Heavy Meat All. Павел Мельников.
1: Спасибо.
0: Павел, спасибо тебе. Хороших выходных.
1: Удачи.
2: Костя, такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Активные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

The Killers на радио Максимум. Свои первые альбомы четверка «Убийц» старалась записывать с минимальным участием сторонних музыкантов. Исключения делались разве что для хоровых вокальных подпевок, струнных и духовых инструментов. Но с течением времени ситуация начала меняться. Все чаще кто-то из основного состава The Killers отсутствовал на сессиях, а длина и разнообразие списка сессионных музыкантов росли не по дням, а по часам. Кульминацией этого процесса стал альбом «Imploding the Mirage» 2020 года. В его создании вообще не участвовал гитарист и основатель группы Дэйв Кёнинг, а басиста Марка Стромера можно услышать хорошо, если на половине песен из трек-листа. Образовавшуюся лакуну заполнил продюсер-мультиинструменталист Джонатан Радо, а также полтора десятка приглашенных артистов разной степени известности. Главной звездой среди этой компании, безусловно, стал Линдси Бакингем, многолетний гитарист и вокалист культовых Fleetwood Mac. Он отметился мощным и долгим соло в композиции «Caution», главном хите с «Imploding the Mirage». Предлагаем вам послушать эту песню прямо сейчас на радио «Максимум». «The Killers» — «Caution».

0: максимум. Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал

сказано на максимум. Лиам Хоулит, The Prodigy. Музыка The Prodigy очень сырая и жесткая. И это никогда не изменится. Наши методы грубые, звуки грязные. И от этого никуда не деться. Вы или принимаете нашу музыку такой, какая она есть, или проходите мимо.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.